0: 3 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: этот день в 1926 году родилась Норма Джин Бейкер Мортенсон, взявшая позже псевдоним Мэрилин Монро. Кинозвезда и легенда Голливуда была рождена необвенчанными родителями в Лос-Анджелесе. Несмотря на ее попытку быть серьезной актрисой, ее оценили сначала лишь как глупую блондинку, ну а позже как секс-богиню. Мэрилин всю жизнь мучила депрессия. Она жаловалась, что не может понять, почему все время теряет любовь, и три ее брака с бейсболистом Джо Димаджо, моряком Джеймсом Доэрти и драматургом Артуром Миллером заканчивались разводами. Про себя Мэрилин с грустью говорила: «Я всегда была на повестке дня, но всегда не вовремя». Самые теплые отношения сложились у Мэрилин с Ксенией, женой известного русского голливудского режиссера, актера и педагога Михаила Чехова. Именно Ксения, которую за заботу об актерах, посещавших курсы Чехова, называли «большое сердце», смогла убедить Мэрилин не комплексовать по поводу своей внешности. Ну а сам Михаил Чехов научил Мэрилин использовать свое тело, пластику его, как инструмент серьезной актерской драматической игры. Монро очень импонировало, что она учится у Чехова в этой знаменитой фабрике звезд, которую окончили Клинт Иствуд, Энтони Куин, Ллойд Бриджес и многие другие мастера. И любовь к своему учителю она пронесла через всю свою жизнь. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
1: Your lifestyle. Best.
2: It was a teenage wedding, and the old folks wished them well.

0: Друзья, мотоциклисты и им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
1: «Женский ответ на моторадио».
2: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
1: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на моторадио.
2: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
3: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
4: Экстремальный автомобильный спорт.
5: Практики бездорожья. Единственная передача на радио «В мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
6: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Я так понимаю, что женщины и сервис, тем более мотосервис, это до сих пор у нас несовместимые понятия, но я хочу сразу сказать, что Артмото Гараж мотосервис – это не гламурный сервис для дам. Мы себя позиционируем как качественный сервис, квалифицированным механиками, с хорошими, правильными работами, то есть по регламентам.
2: Это
1: по мануалам. То есть на каждый мотоцикл существует свой мануал, свой сервис-мануал, и мы руководствуемся в обслуживании именно сервисной документацией.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.

0: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр Рыжий Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой. Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть на зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров. Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Б. Прокат мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Слушайте, а вообще вот так оценивать и попытаться продать собственный мотоцикл, это, наверное, все-таки что-то другое, чем с автомобилем. Потому что все-таки более любимое, наверное, больше всего связано с мотоциклом и страхов, и удовольствий, и каких-то рисков, и каких-то аварий. Но можно говорить, что все-таки мотоцикл породнее байкеру, чем машина?
2: Ну, для байкера, наверное, да. То есть для меня, безусловно, привязанность к мотоциклу, она гораздо выше и крепче, чем к машине.
1: Чем к автобусу.
2: Да, продавать мотоцикл... Может быть, знаете, может, поэтому и не ушли.
1: Может, я душой
2: их не отпустил. Но, тем не менее, тут же второй момент. То есть сдаешь, это тоже такие некие компромиссы с совестью, что кто-то будет на моем мотоцикле ездить. Вот. Но, тем не менее, решение принято. Будем запускаться. Сейчас активно все мотоциклы техничим, вот, детейлим, то есть чтобы они были в абсолютно идеальном состоянии. Сказал уже, что их 6 штук. Наверное, имеет смысл сказать, что это все Harley. То есть у меня 6 мотоциклов

0: Харли Дэвидсон и разноклассовых, начиная.
1: Ну, себе-то вот какой-то оставил, хоть один себе?
0: А, здесь от обратного. Я даже свой решил тоже поставить в прокат, да, потому что линейка у меня получилась такая. Ну, то есть свой, я имею в виду, они все мои, но ага. свой основной, на котором да, я да, ездил да. практически там 100% времени, это Harley Davidson Street Glide. Угу. То есть вот он мне очень нравится, я езжу в основном на нем. А, и когда приняли решение, что будем запускать прокат, вот линейка, она такая, там есть легенькие спортстеры, есть средние мотоциклы типа Верода, Спортглайда, да, и есть, ну, точнее, и вот не хватает еще чего-то тяжелого. А тяжелый только мой, только Стритглайд. Ага. Ну, поэтому ага. решил, что ладно, раз уже делаем, то будем делать опять для людей. Все сдадим.
2: Точка Б. Прокат мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
3: Записано при участии дружественной компании Точка Б.
4: Подробности в интернете.
5: Rock music. Well.

0: Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».

80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евро-диско, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад – 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио. Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио. Real Rock Music.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие выходные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 897 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 60 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 6 человек, в том числе один ребенок. Ранения различной степени тяжести получили 66 человек, в том числе 11 детей. По мототранспорту за выходные дни произошло 9 дорожно-транспортных происшествий. Пострадали 5 человек. Ранения различной степени тяжести получили 7 человек, в том числе 2 детей. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
4: Возьми с собой Моторадио.
5: Мы здесь с Ватсоном словно как в пороховом погребе.
6: Дело трудное и запутанное. Я думаю, скоро все выяснится.
5: А я очень надеюсь на вас, мистер Холмс. Не хотите ли немножко чуть-чуть выпить?
6: С удовольствием.
5: А вот, доктор? Может быть, капельку я... Ну, как угодно.
1: Моторадио представляет...
7: Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Алена Рубинс. И это программа «Женский ответ» на Моторадио. Пока в Петербурге бушует неприятная, отвратительная погода, которая, кстати, подходит к концу, уже начинается снова тепло, скоро снова все сахарные мотоциклисты, так называемые, выкатятся, я к ним отношусь, потому что по холоду подожду, кататься на мотоцикле абсолютно не моя тема, все это было уже в моей жизни, и как бы болеть, простужаться совершенно мне не хочется. Давайте поговорим немножко с вами о выборе мотоцикла, потому что я на самом деле... Я продаю свой мотоцикл BMW GS310, который я все никак не могу продать, и не потому, что мотоцикл плохой. Сейчас я расскажу, почему это происходит, и заодно дам, может быть, несколько советов новичкам, потому что речь пойдет исключительно о новичках, как выбирать себе, собственно, первый мотоцикл. А что не так с моим мотоциклом? Я кинусь гнилой палкой в очередной раз в тех людей, которые считают, что мотоцикл не обязательно должен быть по росту. Что можно как бы на носочках стоять, едва касаясь, собственно, дороги, земли. Это все неправильно, это все нездраво, это все ненормально, потому что вы запросто можете завалиться просто на перекрестке в любой момент, когда вы остановились на светофоре. Не дай бог, какая-нибудь колея на дороге или яма, это случается очень часто, вы просто свалитесь вместе с вашим мотоциклом. И тем более, конечно, не в первый сезон. То есть, в принципе, райдер опытный, который ездит на эндуро-мотоциклах, который умеет хорошо действительно владеть своим телом, владеть мотоциклом, который занимался на мото-джимхане. В принципе, такой уверенный райдер может себе любой байк выбирать, который он хочет. И если байк немножко высоковат, то он тоже с ним, в принципе, справится. Но первосезонники, 99%, особенно девушки, это люди, не умеющие нормально управлять мотоциклом, не уверенные в себе, потому что просто нету наката, нету мотоопыта и так далее. И ни в коем случае, упаси вас Боже, брать вам мотоцикл, который вам не подходит по росту, потому что у меня сложилось впечатление, что девушки выбирают мотоцикл себе первый, по кубатуре и по цене. То есть, ага, вот это вот стоит не очень дорого, ага, вот у этого не очень много кубов, значит, точно мне все будет гуд с этим мотоциклом. Абсолютно нет. То есть, приходили девушки даже, которые не могут определиться, круизер они хотят или что-то другое, потому что они знают либо круизер, либо спортбайк, а всех остальных граней мотоциклов не существует. Что такое BMW GS310, дорогие друзья? Это реально высокий мотоцикл. Мой рост 168 сантиметров, и мне этот мотоцикл великоват, хотя ноги у меня далеко не короткие, дорогие друзья. Кто меня лично знает, может убедиться, что я вам не вру. Так вот, на мой рост этот мотоцикл слишком большой, то есть абсолютно точно, что комфортно, классно будет ездить на нем молодому человеку или девушке выше 170 сантиметров ростом. То есть, в принципе, человеку высокому этот гусенок будет отлично. Ну, даже, в принципе, человеку среднего роста, то есть 1,75 м ростом, уже на этом мотоцикле будет, в принципе, норм. Вот, то есть приходят девочки, садятся, им все нравится. Мотоцикл действительно с очень мягкой подвеской. Мотоцикл прощает очень много ошибок новичков. А ножки плохо достают. И вот они, перебирая этими тошками, пытаются развернуться, потому что разворачиваться на малом радиусе действительно может человек только с опытом, а первосезонник обычно перебирает лапками и таким образом разворачивает мотоцикл, катая его туда-сюда по земле. Так вот, ноги у них не достают. Ноги не достают, получается плохо, и даже не сильно тяжелый мотоцикл, а этот мотоцикл весит меньше 200 килограмм, становится просто каким-то слонопотамом. Почему? Потому что у вас ноги не стоят нормально на земле полной стопой. И все, да. Потом человек пересыпается этой мыслью, спит и понимает, что да, ему неудобно, ему страшновато, ему некомфортно. И правильно, я понимаете, у меня нет такой спешки, я не собираюсь свой мотоцикл втюхивать кому угодно. Я не хочу, брать грех на душу, и мне хочется, чтобы тот человек, который купил этот мотоцикл, ему с ним было хорошо, и мотоциклу с человеком, и человеку с мотоциклом. Мотоцикл не должен стоять в гараже, друзья. Мотоцикл должен ездить, покорять дороги и даже бездорожье, потому что, в общем-то, гусь это сделать может. Так вот, дорогие, особенно девушки, когда вы выбираете себе первый мотоцикл, пожалуйста, не поленитесь вы. Почитайте отзывы об этих мотоциклах, походите в профильные группы, в какие-то форумы, почитайте статьи. Обязательно все хорошие стороны, все косяки этого мотоцикла вылезут. А у каждого мотоцикла есть какие-то свои положительные, отрицательные стороны. Хотя у своего нового мотоцикла, известного легендарного индийского бренда, я не вижу недостатков, потому что он мне просто тупо нравится. Но я, прежде чем его покупать, во-первых, взялась подобный мотоцикл на тест-драйв, и не один, а два раза, это первое. Второе, я этот мотоцикл примеряла неоднократно в салонах, то есть я прочитала про него мало, потому что мотоцикл абсолютно новый, они недавно стали выпускаться, вот Хантеры именно, но я уже делала осознанно свой выбор абсолютно, тем более у меня есть довольно большой мотоопыт, я уже знаю, что я хочу, для чего я хочу и зачем мне вообще мотоцикл. Так вот, когда я выбирал себе первый настоящий мотоцикл, то есть у меня был 50-кубовый, потом впоследствии 85-кубовый китайский мопед, который купила чисто по наитию, потому что он был похож на спортбайк, мне было на нем неудобно, мне было неудобно с клепонами, мне неудобно было сидеть креветкой. Я его выбрала, потому что вот увидела, он красивый, дешевый и блестел, понимаете. Но он меня чуть не убил в итоге, об этом я вам уже рассказывала. Ну так вот. Когда я уже выбрала себе, когда я получила категорию А и выбрала себе мотоцикл KTM Duke, он мне, да, очень нравился по внешности, очень был красивый, но прежде чем его покупать, я действительно вступила во всякие группы ВКонтакте KTM Duke, я почитала про этот мотоцикл, я посмотрела с ним множество видео. И, в принципе, этот мотоцикл плюс-минус большинство людей хвалило. Для новичка он подходил тоже хорошо, опыта у меня было очень мало после этого китайского мопеда, да никакого у меня, собственно, опыта не было. И этот мотоцикл действительно подарил мне много радости. Единственное, он был 200-кубовый, и 200 кубов мне было маловато, я выросла из него. И поэтому поменяла на 390, которого мне хватало. Но продала его по совершенно другим причинам, это тоже абсолютно другая история. Так вот, девушки, прежде чем отвлекать продавцов мотоциклов и тратить их личное время, просто почитайте про этот мотоцикл и тупо хотя бы выясните, какой он по высоте. Если вы девушка небольшого роста, а таких девушек очень много, вам не подойдет высокий мотоцикл, вы будете с ними мучиться. Просто выбирайте изначально то, что вам по росту. Ну, опять же, вот есть группа девушки-байкеры, которую я много лет админю. Там очень часто девушки задают вопрос, а какой подобрать мне мотоцикл, если мой рост такой-то. Допустим, я хочу спорт, допустим, я хочу тур-эндуро, допустим, я хочу круизер. И в комментариях, в принципе, дают очень много полезных советов. Так что не пренебрегайте. Ну что же, перейдем к анонсам. С огромной радостью вам сообщаю, что 21 июня возвращение легендарного концерта «Вечер джазовой поэзии», где поэты Петербурга и вокалистки прекрасные исполняют свои произведения под живой джаз. Это мероприятие Андрея Камикадзе Митрошина, и я в шестой раз принимаю в нем участие. Я, конечно, не имею права это сделать, но я прочитаю вам стихотворение, которое я приготовила для этого мероприятия под большим секретом только для слушателей Моторадио. В настроении ночи, в перестроении между потоков, в тишине полушепотом хочешь или в мыслях, но ты бьешься током. За нечаянной чашечкой чая, за неспешным про все разговором, ты боишься коснуться случайно, убегаешь, взрываясь мотором. И за каждой небрежной фразой миллион несказанных может. Мир залит синтетическим джазом, маршируют мурашки по коже. Ты кричишь в наслаждении диком, просыпаясь в поту, пульс 130 и единственно важной уликой равнодушие в дружеских лицах, а глаза. только лгать не умеют. У них расплавленный лед молча тает, и бармен, колдовавший с коктейлем, этот лед в твой бокал добавляет. In the mood, on the moon и обратно. Ты умеешь летать, я же знаю. Как бы не было, но мне приятно, что я тоже, пусть редко, летаю. 21 июня, пространство АТС, Некрасова 3, вечер джазовой поэзии. И еще будет одно классное событие, но уже о нем расскажу вам позже. На сегодня все. С вами была Алена Рубин. Слушайте Моторадио, удачи на дорогах. Любите себя и других, разумеется, тоже.
8: Запутанная история.
9: Как это верно, Ватс?
10: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1926 году родилась Норма Джин Бейкер Мортенсон, взявшая позже псевдоним Мэрилин Монро. Кинозвезда и легенда Голливуда была рождена необвенчанными родителями в Лос-Анджелесе. Несмотря на ее попытку быть серьезной актрисой, ее оценили сначала лишь как глупую блондинку, ну а позже как секс-богиню. Мэрилин всю жизнь мучила депрессия. Она жаловалась, что не может понять, почему все время теряет любовь, и три ее брака с бейсболистом Джо Димаджо, моряком Джеймсом Доэрти и драматургом Артуром Миллером заканчивались разводами. Про себя Мэрилин с грустью говорила: «Я всегда была на повестке дня, но всегда не вовремя». Самые теплые отношения сложились у Мэрилин с Ксенией, женой известного русского голливудского режиссера, актера и педагога Михаила Чехова. Именно Ксения, которую за заботу об актерах, посещавших курсы Чехова, называли «большое сердце», смогла убедить Мэрилин не комплексовать по поводу своей внешности. Ну а сам Михаил Чехов научил Мэрилин использовать свое тело, пластику его, как инструмент серьезной актерской драматической игры. Монро очень импонировала, что она учится у Чехова в этой знаменитой фабрике звезд, которую окончили Клинт Иствуд, Энтони Куин, Ллойд Бриджес и многие другие мастера. И любовь к своему учителю она пронесла через всю свою жизнь. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: 800 километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
1: Не все так говорят. Потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
2: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
3: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
4: Добрались все-таки до Смоленска.
5: Мотогруппировка «Скототуризм».
6: Это Илья Шанин.
7: Это Антон Тульский у микрофона.
8: Дмитрий Васильев.
9: Поближе Лев из Болгарии.
10: С вами Олег Капхай.
11: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
12: Прямо даже это и
13: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
12: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там там дорога,
13: а дальше.
14: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
15: Каждую пятницу в 3 часа дня.
16: Вы слушаете «Моторадио». Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
17: Rock Radio. This is fantastic.

0: Полдень в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Kingdom Come.
2: Dan McCafferty.
3: Zach from Clawfinger.
4: We are from Def Leppard.
5: This is Eka from Apocalyptica Finland.
6: We are Bonfire.
7: I'm Klaus Meine.
8: I'm Matthias Jabs.
9: I'm Roshenka.
10: From the Scorpions.
11: Hi, this is Ken Hensley.
12: Hello to all the Motor Radio listeners.
13: My favorite radio station in St. Petersburg. It's called
14: Motor Radio.
15: A real rock station.
13: Спасибо. Take that too.
16: Будет круто.
17: Don't go away.
18: Моторадио представляет.
19: Гранд-па Райдер Джон Доу сделано для езды.
20: Магазины экипировки в Санкт-Петербурге и Москве.
21: Всем привет, это Макс Дед. Вы на канале Гранд-па Райдер Джон Доу. Сегодня у нас тест на байкерство. Почти серьезно разберем вопрос, как новички становятся бывалыми байкерами. И в чем вообще разница между новичками, начинающими и бывалыми? Как пройти этот путь и вообще, есть ли в нем какой-то смысл? А может быть, никакого смысла и нет.
19: Гранд-па Райдер Джон Доу сделано для езды.
21: Почему мы это затронули разговор? Да потому что Володя говорит, хочу стать бывалым байкером. Да? Я сейчас расскажу вам свое понимание, а вы послушайте, может быть, напишите, что вы по поводу этого думаете, можете написать даже, что вы думаете по поводу меня. Не увлекайтесь, а то получите от меня личный комментарий. Итак, пункт первый. Твой возраст показывает о том, что ты бывалый байкер. В современном мире сесть на мотоцикл можно в любом возрасте. Можно в 3 года, а можно в 73 года. И от твоего возраста вообще не зависит, бывалый ты байкер, начинающий ты мотоциклист. Для многих, кто уже в достаточно серьезном возрасте садится на мотоцикле, это возврат к какой-то детской, юношеской мечте, воплощение того, что он хотел когда-то. Даже в моем детстве, то, где я жил я на Кольском полуострове, там, в обнимочку с подводными лодками на военной базе. Если у нас там 5-10 мотоциклов набиралось на весь наш поселок, это был бы уже кайф. Поэтому мы катались, честно, на одном. Мечта, идея. Когда там человек 40, 50, 60 плюс говорит, блин, а вернусь-ка я к мотоциклу. Возраст не делает тебя бывалым либо небывалым. Ты можешь стать новичком в 60 лет, а можешь стать бывалым уже в 35. Поэтому, ребят, возраст уберем. Вторая история, что может делать тебя бывалым. Крутой, дорогой мотоцикл. Миллионов за 7. А может, и коллекционер мотоциклов. Я знаю минимум двух человек, которых больше 20 мотоциклов. Один из них объездил весь мир, второй из них не ездит ни на одном из них, меняет их каждый год. Ну, то есть, один продает, другой покупает. А ездит только на ТО. Я и к тому, и к другому человеку с огромным уважением отношусь, но это просто разные люди, и ни то, ни другой не делает их бывалыми. То есть, количество мотоциклов или их стоимость никак не влияет на то, бывалый ты байкер или новичок. Поэтому мотоцикл в сторону. Третий момент, ребята, внешний вид. Они ряженые понторезы, а спортоводы они такие, а харлеводы они такие. Чего ты нацепил вот эту дорогущую историю? Да, можно создать такой олдскульный внешний вид. Предположим, можно взять кожаный жилет и надеть его на голое тело. При этом вспотеть, набить татух, их даже нарисовать можно.
22: Можно легко, очень легко, по-настоящему бывалого байкера принять за новичка. Вот даже тебя, например.
21: Так.
22: Вот ты выезжаешь сейчас в своей новой, чистой, девственной жилетке. И со стороны ты будешь выглядеть, как вот человек, который вчера купил байк, купил себе жилетку и поехал. А то, что у тебя там 20 стран за спиной, что ты 15 лет ездишь, этого же пока не видно по твоему жилету, потому что у тебя дома лежит тот, на котором уже ничего не подъезжается. И со стороны будет выглядеть, как будто ты новичок.
21: Можно внешне сделать человека образно брутальным или бывалым, или чем-то еще. Даже не парьтесь. Они все роняли мотоцикл. Девчонки им всем не давали. Вот просто все бывалые проходили через эту историю. И, скорее всего, те, которые выебываются в настоящий момент, это как раз небывалые. Это люди, застрявшие между. Про бывалых я расскажу, что делает его бывалым. Это люди, которые на самом деле понимают, в чем суть мотокультуры. Поверьте, внешний вид к этому не имеет никакого отношения. Самовыражайтесь как хотите. Да, ну, ради бога. Я только за. Самовыражение достойно уважения. Следующая история, которая как бы подсказывает, что это уже не новичок, это уже бывалый байке. К ним относятся навыки вождения. Когда мы видим, как человек умеет управлять мотоциклом, мы такие: вау, наверное, он бывалый. И если это не станд-площадка, и человек там, да, действительно тренируется, делает трюки, или это джимхана, и человек там тренируется, да, на скорость проходит управление мотоциклом, вот это все. Если это происходит где-то в городе, человек там, а заднее колесо или с проворотом где-то остановился, и все остальное, мы такие: вау! Все, кто выпендривается в городе с попыткой доказать, что это они офигенно крутые и все остальное, чаще всего это просто выпендрёшь. И к навыкам вождения это не имеет никакого отношения. Все, кто демонстрирует это на дорогах общего пользования, это вот застрявшие между новичками и бывалыми байки. Вот это вот где-то здесь посередине. Это у них как раз. Смотри, как умею. Да ладно, смотри, как надо. Это вот к этой аудитории. Поэтому к бывалым байкерам не имеет никакого отношения. К бывалым мотоциклистам тоже. Ну а к спортсменам тем более. Потому что ребята, которые занимаются профессиональным спортом, они понимают, что степень риска того, что ты вытворяешь в городе, отражается на их жизни, отражается на жизни окружающих. Умение что-то делать с мотоциклом никак не делает тебя бывалым. Более того, все, что вы видите на допах, чаще всего это полный именно он. Так что же делает нас бывалыми байкерами, ребят? Давайте напишем, у кого есть какие мысли. Как мы превращаемся из новичков в бывалым? И как бывалые байкеры ведут себя и на дороге, и в жизни? У меня созрел однажды один очень интересный ответ на эту историю. Созрел он, кстати, на мотофестивале, на котором собираются вот разные ребята, которые катаются, они по-разному управляют мотоциклом. Они на абсолютно разных мотоциклах. От дорогущих до очень простых. Они все разного абсолютно возраста. От молодых до просто реально взрослых, очень взрослых людей. И тогда у меня встал вопрос: а как же бывалые байки? Что же их отличает? Мой ответ следующий. Единственное, что переводит тебя из новичка в бывалого, это километры, ребята, которые вы проехали на мотоцикле. И я не говорю про какие-то дальние мотопутешествия, вернее, в том числе это. Я и говорю и про город. Я знаю ребят, которые за сезон в городе накатывают 15-18 тысяч километров. Знаю тех, кто путешествует на дальние расстояния, накатывают за сезон и большие расстояния. Потому что большие расстояния можно проезжать в любом возрасте. Как молодым, так и взрослым. Если ты накатал километры, ты понимаешь дорогу. Ты встретился со многими опасностями. Ты знаешь, как их преодолевать. Ты приобретаешь опыт, который, ну, нигде. Во дворе такой опыт не приобретешь. Тот, который ты приобретаешь на дальних расстояниях, либо на километраже. Когда ты едешь на дальние расстояния, все равно, как ты выглядишь. Ты начинаешь идти к практичным вещам. Да, к стильным вещам. Но к практичным вещам ты больше думаешь о том, как не замерзнуть. На километраже не важно, какой у тебя мотоцикл. Я знаю очень взрослых людей, которые пересекают огромные расстояния на очень простых мотоциклах. Приведу пример. Железная жопа на Harley Davidson проехать 1600 километров – это одно. Проехать железную жопу на Иш-планете Спорт – совсем другое. А проехать железную жопу 1600 километров на гусе вообще, по моему мнению, не считается. Гусь любого довезет 1600 километров. Это просто факт жизни. Километраж. Вот что делает нас бывалыми. Вы знаете, никогда я не встречал людей, которые проехали сотни тысяч километров, которые бы хоть как-то подтрунивали, шутили или издевались, или я не знаю что. Не уважали людей, которые катаются на мотоцикле. Потому что им все равно, как они выглядят, им все равно, сколько им лет, им все равно, на каком они мотоцикле, им все равно, какими навыками управления или там трюкачества, или там лихачества ты обладаешь. Они проехали десятки, сотни тысяч километров. И они просто спокойно и тихо уважают всех мотоциклистов и байкеров. Когда по-настоящему встречаешь бывалого человека, ты понимаешь, что это люди, которые приветствуют друг друга, это люди, которые помогают дороге, это люди, которые могут посоветовать реально классную вещь, и потом, узнав его историю, ты сидишь, слушаешь и внимаешь каждому, потому что ты понимаешь: ага, вот он, бывалый байкер. А к чему это все? Новички, не переживайте. Все бывалые совершали те же самые ошибки. Просто наслаждайтесь, катайтесь, приобретайте опыт.
1: Я придумал название для вот этой прослойки между новичками и бывалыми.
21: Так.
1: Предлагаю их назвать «небывалые байкеры».
21: А хорошая тема. Кататься на мотоцикле – это прямо огромный, такой животный, натуральный кайф. И люди, которые садятся на мотоцикл, для меня это прям как… Даже завидую им, потому что я понимаю, что они наслаждаются этим, совершают эти ошибки. Первый раз намок, первый раз в какую-то яму залетел, первый раз уронил мотоцикл, первый раз девчонок покатал. Ну, а мы все небывалые байкеры, стремимся к тому, чтобы кататься и наслаждаться. Всех обнял, ребят. Увидимся на дорогах. Кайфуйте.
19: Grandpa Rider John Doe сделано для езды.
20: Магазины экипировки в Санкт-Петербурге и Москве.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
7: Вы слушаете Моторадио.

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Да, ну, итак, чем занимается ваш салон и что он из себя представляет? Немножко расскажи нам вводную такую информацию.
2: Да, в общем-то, всем. Если совсем говорить по простому языку, мы возим мотоциклы со Штатов, с Японии, с Европы, иногда что-то с ближайших стран можем найти. В общем, откуда можно привезти, чтобы было интересно. Дальше, естественно, сервис, детейлинг, тюнинг, обслуживание, круглогодичное хранение, что очень круто, именно круглогодичное. Обычно все как-то в рамках зимнего хранения, там, не знаю, сентября, с октября, там, не знаю, по апрель, май, мы можем хранить даже лет. Ну, к примеру, ты вот хранишь свой мотоцикл на улице, там, не знаю, во дворе, и тебе надо куда-то съездить, там, неделю, на 10 дней, там, не знаю, у тебя летний отпуск, и ты не хочешь, чтобы он там стоял под окнами, чтобы не сидели какие-то маргиналы на нем, ничего не трогали, ты можешь приехать к нам поставить его, там, на эту неделю. И это очень удобная опция.
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Motor Radio. Come ride with us.

0: полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Группа «Битлз» на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
3: «Apple Jam».
4: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
5: «Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
6: St. Petersburg. Best.

0: мотособытия недели.
1: Анонсы мероприятий
2: на Моторадио.
3: Всем привет! Вы слушаете Моторадио, и с вами Дмитрий Миронов, Мото Россия Санкт-Петербург, с анонсом событий предстоящей недели. Ну и, во-первых, искренне хочу всех поздравить с приходом лета. Да-да, сегодня уже 1 июня, а это значит, что календарное лето пришло к нам. И, конечно, хочется верить, что с ним окончательно придет тепло и можно будет порадоваться солнцу. Кстати, прогноз погоды обещает действительно теплую погоду и до 25 градусов тепла в субботу. Ну, а во-вторых, я вам скажу, я сейчас нахожусь во Владикавказе. Чему я лично безумно рад. Если чего-то не хватает в нашем любимом городе, так это гор и снежных вершин за окнами. Да и мотоциклистов тут тоже, в принципе, хватает, хотя, конечно, меньше, чем в Петербурге. Но это тоже радует глаз. Вообще, рекомендую посетить Осетию, если вы здесь никогда не были. Такие виды и невероятно вкусную еду вы точно никогда не сможете забыть. И вернетесь сюда еще не раз. Ну а теперь давайте перейдем к анонсу мотособытий этой недели. 6 июня в субботу состоится прохват «Дорога в мотомир» от Snakeway. Данное событие направлено на привлечение к мототеме исключительно первосезонников. Команда Snakeway проведет прохват по незабываемым дорогам и красивым достопримечательностям. Обращаю особое внимание, что мотоциклисты со стажем езды по дорогам общего пользования более 2 лет в прохвате участвовать не смогут. На мероприятии будут разыграны 2 сертификата на индивидуальные занятия по повышению навыков управления мотоциклом. Ну а сбор колонны состоится в 13:00 на АЗС «Татнефть» по адресу Малоохтинский проспект, дом 59А. Инструктаж начнется по плану в 13:40, а старт колонны запланирован на 14:20. 6 и 7 июня, то есть на этих выходных, на автодроме Егора Драйв состоится 3-й ежегодный фестиваль «Мотодрайв». Праздник для всей семьи объединит мотоспорт, драйв и музыку. В рамках одного уикенда пройдут соревнования по шоссейно-кольцевым гонкам, этап чемпионата и первенство России по мотокроссу и по мото-джимхане. Не менее насыщенной будет и развлекательная программа. Свое мастерство посетителям продемонстрируют несколько команд стантрайдеров. На экспозиции в выставочной зоне «Автокультура» будут представлены редкие экземпляры мототехники. Ну а для тех, кто решит приехать на мотодрайв на своем мотоцикле, будут действовать специальная выделенная парковка. Найти ее очень просто. Она находится слева от основного въезда на автодром в шаговой доступности от входа. В течение 2 дней фестиваля для зрителей будут выступать кавер-группы и диджеи. Ярким окончанием каждого дня фестиваля станут концерты молодых российских исполнителей. Кто выйдет на главную сцену мотофестиваля, пока держат в секрете. Ну а начало фестиваля запланировано на 11 утра в субботу. И билеты все еще есть в продаже. Теперь давайте перейдем к музыкальным событиям этой недели, которые мне показались наиболее интересными. 5 июня в пятницу в Ледовом дворце по адресу проспект Пятилеток, дом 1, состоится долгожданный юбилейный концерт Алексея Горшенева под названием «Горшенев 50 лет». Да-да, маэстро российской рок-индустрии Алексею Горшеневу действительно исполняется 50 лет. В честь собственного юбилея Алексей Горшенев совместно с музыкантами своей команды отправляется в большой тур. В насыщенной карьере Алексея Горшенева, напомню, можно встретить 11 альбомов культовой группы «Кукрыниксы», ее успех на протяжении 20 лет, участие в рок-опере «Тодд», написание музыки к сериалу «Король и Шут», музыкальную постановку по «Фаусту», дилогию «Душа поэта и смерть поэта», написанную на стихи Есенина, альбом с симфоническим оркестром и разноплановые концертные шоу. Музыка актуальна многие годы, феерия звуков и форм и безусловная любовь к своему делу. Нельзя пропустить юбилейный концерт Алексея Горшенева. Я лично обожаю творчество Алексея и был бы очень рад попасть на концерт. Однако буду еще во Владикавказе и никак не смогу сходить. А вот всем слушателям Моторадио я крайне рекомендую посетить его. Ну а начало концерта запланировано на 20:00. 7 июня в воскресенье в клубе «Джаггер» по адресу площадь Конституции, дом 2, состоится концерт еще одного интересного, на мой взгляд, исполнителя Петра Налича. Летний концерт Петра Налича в клубе «Джаггер» — это веселые и грустные ритмичные и плавные песни. Такое многообразие западает в душу даже самым избирательным меломанам. Также прозвучат несколько номеров из музыкального спектакля «Ванька, пташечка и тельняшечка» на стихи Юлия Кима. Приходите совершить путешествие по творчеству Петра Налича. От лирики до рок-н-ролла. От истоков карьеры к новым песням. На мой взгляд, редкие концерты Петра Налича однозначно заслуживают внимания. После них создается впечатление присутствия на нескольких концертах сразу. Ну а начало концерта запланировано на 20:00. Ну и, конечно, как обычно, напоминаю, что Мото Россия Санкт-Петербург зовет в гости к себе в свой лаунж-бар пространство МР-78, где можно поболтать о мотоциклах, о планах на текущий сезон, найти новых знакомых или просто приехать отметиться в атмосферном мотозаведении. У нас все еще идут лекции для начинающих мотоциклистов в рамках проекта «Мотоадаптация 2026 сезона». Не пропустите возможность улучшить свои навыки и знания по вождению мотоцикла. Ну а наш адрес прежний. Проспект Ударников, 20Б, второй этаж. Ждем в гости. Ну и на этом, пожалуй, все о событиях на эту неделю. Как обычно, желаю нам всем ровных дорог и теплого и длинного мотосезона. Ну а услышимся мы уже на следующей неделе. С вами был Дмитрий Миронов, Мото Россия, Санкт-Петербург, на Моторадио из Владикавказа.
0: Вы слушаете Моторадио.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоциат.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: You're listening to Best.

Motor Radio. All your favorite hits, all the time.

0: call you.
1: No, you didn't just turn me down.
2: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
3: В этот день в 1926 году родилась Норма Джин Бейкер Мортенсон, взявшая позже псевдоним Мэрилин Монро. Кинозвезда и легенда Голливуда была рождена необвенчанными родителями в Лос-Анджелесе. Несмотря на ее попытку быть серьезной актрисой, ее оценили сначала лишь как глупую блондинку, ну а позже как секс-богиню. Мэрилин всю жизнь мучила депрессия. Она жаловалась, что не может понять, почему все время теряет любовь, и три ее брака с бейсболистом Джо Димаджо, моряком Джеймсом Дуэрти и драматургом Артуром Миллером заканчивались разводами. Про себя Мэрилин с грустью говорила: «Я всегда была на повестке дня, но всегда не вовремя». Самые теплые отношения сложились у Мэрилин с Ксенией, женой известного русского голливудского режиссера, актера и педагога Михаила Чехова. Именно Ксения, которую за заботу об актерах, посещавших курсы Чехова, называли «большое сердце», смогла убедить Мэрилин не комплексовать по поводу своей внешности. Ну а сам Михаил Чехов научил Мэрилин использовать свое тело, пластику его, как инструмент серьезной актерской драматической игры. Монро очень импонировало, что она учится у Чехова в этой знаменитой фабрике звезд, которую окончили Клинт Иствуд, Энтони Куин, Ллойд Бриджес и многие другие мастера. И любовь к своему учителю она пронесла через всю свою жизнь. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
4: Новая музыка на Моторадио.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие выходные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 897 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 60 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 6 человек, в том числе один ребенок. Ранения различной степени тяжести получили 66 человек, в том числе 11 детей. По мототранспорту за выходные дни произошло 9 дорожно-транспортных происшествий. Пострадали 5 человек. Ранения различной степени тяжести получили 7 человек, в том числе 2 детей. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: All colors of rock. Real rock music.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинт МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.

0: мотонорматив «Звезда Победы». Мотопутешествие по местам боевой славы.
1: Всем привет! Мотонорматив «Звезда Победы» и я, его организатор Дмитрий, приветствует вас. Наш маршрут включает 11 памятных мест, увековечивающих победу нашего народа в Великой Отечественной войне. Протяженность маршрута 840 километров. Максимальное время выполнения 19 часов 45 минут. Начинать движение можно из любой точки, так как они все замыкаются и образуют символ победы – звезду.
2: Сегодня я предлагаю отправиться на первую из ключевых точек нашего норматива – город Наро-Фоминск. Город с богатой историей и динамичным настоящим. Многочисленные памятники культуры и духовной жизни свидетельствуют о значимых событиях истории России. На Наро-Фоминской земле в разные годы бывали многие знаменитые писатели, музыканты, режиссеры и другие известные люди. Наро-Фоминск – это не просто точка на карте, это место, где переплетаются судьбы, где каждый уголок дышит историей. Когда-то здесь развивалось две деревни – Нара и Фоминская. Название одной из них связано с рекой, которая протекает через эту землю. Городообразующим предприятием, вокруг которого вскоре вырос целый город, стала шелкопредельная фабрика, появившаяся в 19 веке. Тем, кто приезжает в Наро-Фоминск, будет интересно погулять по бывшим фабричным улицам и увидеть, как современность вписали в старые купеческие здания, а производственные цеха превратили в кафе, магазины и даже жилые квартиры в стиле лофт. Жемчужиной города стала современная набережная, расположившаяся вдоль строений бывшей фабрики на берегу реки Нара. Нельзя говорить о Наро-Фоминске, не упомянув его героическое прошлое. В годы Великой Отечественной войны город стал одним из первых рубежей обороны Москвы. Здесь, на земле Наро-Фоминской, решалась судьба столицы. Битва за Наро-Фоминск продемонстрировала несгибаемую волю советского народа к победе. Мужество и самопожертвование защитников города стали символом стойкости и патриотизма, поэтому Наро-Фоминск носит высокое звание «Город воинской славы». На окраине Наро-Фоминска возвышается величественный мемориал, посвященный трем танкам, ставшим символом мужества и стойкости. Посещение этого мемориала входит в список памятных мест, входящих в наш маршрут. Этот монумент не просто бетон и сталь, а дань памяти тем, кто сражался здесь, защищая подступы к Москве в суровые дни Великой Отечественной войны. Памятник славы героям-танкистам встречает гостей Наро-Фоминска прямо при въезде в город, в непосредственной близости от штаба КП прославленной дивизии. Слева направо выстроилось три символа танковой мощи разных эпох. Один из них – легендарная 34-ка, победоносный танк Великой Отечественной войны. Вместе они формируют впечатляющий визуальный ряд, отражающий боевой путь, соединение и этап развития советских танковых войск. Историческая судьба этого места неразрывно связана с 4-м гвардейским танковым корпусом. Это соединение в декабре 1942 года получило почетное наименование «Кантемировский» в честь освобождения села Кантемировка. Бойцы и командиры корпуса участвовали в величайших сражениях 20 века. Огненной дуге под Курском, освобождении Киева и правобережной Украины, а затем гнали врага через Польшу до самой Чехословакии. Именно эти страницы боевой славы и призваны сохранить монумент. Город богат не только памятником исторического и культурного наследия, но и многочисленными парками, местами отдыха, где можно провести время, гуляя на свежем воздухе и наслаждаясь природой. Добраться до Наро-Фоминска можно, следуя по Киевскому шоссе в юго-западном направлении. Расстояние от Москвы составляет примерно 70-80 километров. Город Наро-Фоминск всегда рад своим гостям и с нетерпением ждет встречи с участниками мотонорматива. На этом на сегодня все. С вами был Дмитрий, создатель мотонорматива «Звезда Победы». В следующих выпусках мы продолжим наше путешествие по маршруту. Всем ровных дорог и до встречи.
0: Мотонорматив «Звезда Победы». Проект Дмитрия Платонова. Город-герой Москва. Подробности в интернете.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
4: Вы слушаете Моторадио.
5: А, Всем здравствуйте, вы слушаете радиостанцию Моторадио. Представляю наших гостей сегодняшних. Звездный, великий, несравненный, любимый, красивый, богатый и очень умный Александр Друзь в эфирной студии радиостанции Моторадио. Здравствуйте, Александр, добрый день.
6: Здравствуйте, Александр. Ни одного слова правды.
5: Все,
6: все как бы льстите, все.
5: На этом основаны все СМИ во всем мире. Также в студии присутствует сегодня коллеги Александра. Это Александр Евсюков. Давайте проверим, слышно ли вас. Здравствуйте.
7: Добрый день.
5: И Наталья Иванина. Здравствуйте, Наталья. Добрый день. Не слышу вас. Давайте погромче. Так. Еще раз. Вот, ну, ладно, сейчас мы поправим это дело с вами. Итак, мы сегодня собрались здесь не просто так, а поговорим об итогах очередного, 29-го уже по счету, молодежного чемпионата по интеллектуальным играм Гран-при Санкт-Петербург. И, Александр, наверное, сразу же вам слово. Что это вообще за игры для тех, кто вообще не знает, и так далее? Прошу вас.
6: Ну, их трудно не знать петербуржцам, потому что, как я вступил из названия, в 29-й раз проходил чемпионат. То есть мы начинали в 1997. Игры интеллектуальные, а именно две. Это «Что, где, когда» и «Брейн Ринг». И соревнования проходят в двух номинациях. Среди школьников, среди студентов. Поэтому чемпионат молодежный. То есть в течение учебного года команды, учащиеся, будем говорить, молодежи, школьников и студентов, борются за право выйти в финал. А финал у нас традиционно в ту неделю, когда мы отмечаем День города. То есть мы постоянно дарим нашему городу такой подарок.
5: То есть заранее все начинается?
6: Начинается, да, начинается все заранее, проходят отборочные игры. Но я, как уже сказал, больше 120 команд. Но в финал выходит 20 команд школьных и 20 команд студенческих, итого 40.
5: А вот 120 команд, это по всему Петербургу или области?
6: По всему еще Петербургу, и отчасти еще играют ребята, ну, из пригородов, будем говорить, какие-то из них считаются городом, какие-то считаются областью.
5: А как они как-то заявки подают?
6: Да, они заявки подают. У нас вот ребята, с которыми я пришел, это Наташа, она координатор школьных команд, то есть она работает со школьниками. Александр, он работает со студентами, координатор студенческих команд.
5: Давайте мы с Наташей чуть-чуть попозже мы починим микрофон, а начнем тогда с Александра. Александр, поближе к микрофону, расскажите, как вы вообще попали в коллеги такого знаменитого человека?
7: Попал через игру. Я сам играл в этом чемпионате, начиная с 2009 года. Я принимал участие, это, по-моему, был 13-й чемпионат, если я правильно понимаю.
5: Так.
7: Играл много раз, что-то даже выигрывал. А потом как-то меня затянуло, что мне хотелось оставаться, я перестал быть студентом. Пришел сперва в ведущие, потом в кураторы там двух площадок, потом.
5: А когда перестаешь быть студентом, статус пропадает?
6: Нет, это не статус, да? Просто у нас молодежный чемпионат.
5: Да, понятно. Дальше... Он молодой человек, посмотрите.
6: Нет, но все равно, но студент просто как бы выучился, стал уже сознательным, обрел всю массу всемирных знаний.
5: Ага.
6: И после этого уже можешь играть за взрослых.
5: Итак.
7: Почувствовал все это изнутри, решил, что надо бы как-то помогать чемпионату. И вот уже очень много лет, уже 17, получается, лет я в этой обойме в том или ином качестве.
5: Слушайте, а правда говорят, что если вот с Александром Абрамовичем рядом находиться в радиусе 3-4 метров, прямо вот некоторые знания, знаете, как вот по блютусу как-то прямо проникают?
7: Бывает.
6: На самом деле я просто как... Через USB передаю ему знания,
5: не через USB, согласен, Bluetooth.
6: Да. А эти ребята практически мои флешки, потому что я не могу запомнить все 120 команд. Да и 20, которые в финал выходят, 20 и 20 не могу запомнить. Они знают все.
5: Они прямо ведут вас и говорят, вот этому вот золотую медаль, да. Вот этому сейчас, подождите, вот этому значок просто. Общем, этого, да, вообще
6: примерно
5: выгнать.
6: Так. Примерно так.
5: Слушайте, а были как-то прямо на отборочных вот этих всех мероприятиях?
6: Так мы же их и проводим. Просто они проходят на 10 площадках. В разных школах.
7: Больше даже у нас.
6: Ну да, учитывая пригородные и загородные, пригородные и загородные, больше. Но...
5: Давайте снова, просто не очень понятно. Предположим, подали заявки там 100 команд.
6: 20 команд с лишним. Да?
5: Вы отбираете.
6: Мы, значит, мы их распределяем по площадкам.
7: Мы берем всех.
5: Понял.
6: Да, берем всех. И вот эти все команды в течение учебного года играют кто-то у себя в школе, кому-то приходится приезжать в другую школу. И там вот в этих школах в определенный день проходит там первый отборочный тур, второй отборочный тур, третий отборочный.
5: Вы не приезжаете на них или как?
6: Мы приезжаем, мы же и проводим. Все. У нас много волонтеров, которые, ну как, мы нас трое, но вот есть...
7: Еще есть ведущие площадок.
6: Ведущие площадок, волонтеры, которые у нас работают. Некоторые уже тоже по много лет.
5: То есть назначается час X, значит, объявляется в школе, все знают уже в школе, что сегодня...
6: Ну, мы договариваемся со школами, в основном там, с теми, где идет работа с учениками по части интеллектуальных игр. Ну, и они принимают у себя, там, на каждой площадке 6-8 команд. В зависимости. Ну, понятно, что куда-нибудь в Бугре у нас, да? Или...
7: Большая
6: площадка,
7: большая,
6: да?
7: Площадка.
6: Ну,
7: а, например, в Анино маленькая площадка.
6: За город мало кто поедет.
7: Ну,
6: да?
7: Тем не менее.
6: Вот, соответственно, ну вот в основном стараемся в центре. Съезжаются команды со всего города и проходят отборочный тур. 2-4 вопроса, что, где, когда. Потом брейн-ринг. И вот они соревнуются между собой за право выхода в финал. Ну, как следует из того, что 20 команд у нас с 10 площадок, там, ну, правда, побольше, да. Там небольшой перекос в сторону школьников. Вот, соответственно, у нас две лучшие команды с площадки переходят.
5: А они всегда определяются? Или бывает, что вообще прямо полный ноль, мы вообще не берем?
7: 6 туров мы играем, как бы вот ничего не меняет. То есть у нас площадка играет, играет и играет. А потом в конце нашего сезона две лучшие попадают в финал. Две лучшие по итогам всех отборочных туров.
5: Но не бывает, что вообще школа полностью провальная.
6: А как? Они между собой соревнуются. На площадке всегда кто-то лучше, кто-то хуже.
5: То есть бывают лучшие из плохих, вот так можно сказать?
6: Можно, но когда-нибудь...
7: Более сильные, когда, менее сильные.
6: Дальше выясняется, кто сильнее, кто слабее. Это не плохие или хорошие, это просто кто-то давно тренируется, поэтому он лучше играет. Кто-то только пришел, поэтому он играет чуть
7: есть
6: послабее.
7: Есть студенты старших курсов, есть первокурсники, только пришедшие. Они тоже имеют некоторый разный уровень. Но это нормально, все вырастают, поэтому все могут победить.
6: Ну, школьники, они потом приходят в вузы. Ну вот, например, в этом году у студентов стала обладателем гран-при команда, которая начинала очень давно восхождение к этому пьедесталу почета. Они сначала были школьники, потом они поднимались и никак не могли подняться на пьедестал почета, как, ну... По-моему, в прошлом году они третье место.
7: Они поднимались в «Что-то когда», выигрывали в «Что-то когда», но не выигрывали общий гран-при, поэтому так они вот
6: А в этом году они уже студенты, которые поступили в вузы, из разных вузов, сборная из Пушкина, они заняли первое место у студентов.
5: Слушайте, а вот этот генезис весь, он каким образом организован у современной молодежи? Может быть, есть какое-нибудь приложение, например, знаете, как развить правую заднюю икроножную мышцу? И ты читаешь эти уроки, делаешь упражнения и так далее. В этом случае, как развить свой интеллект и достичь уровня, там, друзья? Значит, берите вот такие книжки или там еще что-то. Как это выглядит?
6: Нет, ну, это в основном, это все-таки спорт скорее. Надо тренироваться, но и Саша, и Наташа, они тренируют команды, ну... Наташа школьная, Саша студенческие команды, школьные тоже, впрочем.
5: То есть прямо это уроки, прямо курс какой-то, да?
6: Да, и я тоже тренирую детишек. То есть мы выступаем во многих ипостасях. И как организаторы, и как ведущие, и как тренеры, и как судьи.
5: Тогда у вас огромная зарплата, я так чувствую.
6: Да, безусловно.
5: Наверное, гигантская.
6: Нет, мы тоже волонтеры, в общем-то.
7: 4 умножить на 0.
6: Да. Нет, мы тоже волонтеры, зарплату мы не платим. У нас все на добровольных началах для такая отдушина для тех, кто хочет иметь дело с интеллектуальными играми, кто любит заниматься со студентами, с детьми, со школьниками. Иногда вот у нас вырастают уже ребята, перерастают гран-при, перерастают, становятся уже какими-то молодыми специалистами, говоря я по-старому.
5: Есть примеры какие-то?
6: Да, и они становятся иногда ведущими. Угу. Ну, два примера вот просто перед вами.
5: Это понятно. А есть какие-нибудь переходы в высшую лигу? Или пока еще
6: надо? А что значит высшую лигу?
7: Есть игроки, играющие...
5: Которые по телевизору играют.
6: Нет, значит, смотрите, все...
5: Вы говорите мимо микрофона. Поставьте.
7: Их очень много, действительно, игроков.
6: Все питерские игроки, вот нынешние питерские игроки, от Михаила Муна и Михаила Скипского, которые играют в телеклубе, они все прошли через гран-при.
7: И многие
6: про Мишу не помню, про Мишу Муна, а про Мишу Скипского я четко помню, что он был чемпион, обладатель гран-при, если не ошибаюсь, 2000 года.
5: То есть вашего же вот этого проекта?
6: Да, они все выходцы.
5: Надо же. Я предлагаю маленькую музыкальную паузу. Мы сейчас починим микрофон для Натальи, зададим ей те же вопросы, так что будьте с нами, далеко не уходите.

0: Александр Друзь на волне радиостанции Моторадио с коллегами, и мы проверяем сейчас микрофон Наташи. Наташа, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: Вот, теперь Александр. Мы отлично вас слышим, да. У вас самая тяжкая работа после Александра – это работа с детишками школьными, я так понимаю, да?
1: После двух Александров, да.
0: Ага. Ну, поделитесь горестями или, наоборот, радостями. Как идет из года в год это все?
1: Ну, на самом деле у нас все хорошо, потому что движение развивается, все больше детей, которым почему-то интересно играть в наши игры, и у нас количество школьных команд возрастает за последние несколько лет.
0: Слушайте, а откуда они узнают вообще про что, где, когда? Они же не смотрят телевизор, многие
2: как
0: вообще
2: это?
0: Не... А, смотрят?
2: Родители смотрят?
0: Родители смотрят, да.
2: И, соответственно, и дети тоже. Если хорошее время предоставляет Первый канал. Потому что, ну как, когда игры выходят в субботу, удобнее, чем если они выходят в пятницу. Или воскресенье. Воскресенье особенно неудобно.
0: Слушайте, ну, честно скажу, вот без лести, что вот эта программа одна из очень немногих, которые я вот лично смотрю с удовольствием, если я на нее натыкаюсь. Так что можете гордиться, вы как бы частью.
2: Наткнитесь на нее в эту пятницу, будет
0: да,
2: очень, очень интересный финал.
0: Там а вы уже знаете.
2: Новые правила, там мини-сериал. Ну вот. Ну, долго не получалось... Команд теперь нету, есть, как сказать, игроки, ага. Коллектив игроков из двух троек. Ага. И долго не удавалось ребятам выйти в финал. Чтобы выйти в финал, надо выиграть две игры подряд. Такой мини-сериал. И финал мини-сериала – это вот третья игра. Ну и вот сейчас, наконец, ребятам удалось выиграть две игры подряд. Посмотрим, как у них получится, что у них получится сделать в финале. Поболейте за них, пожалуйста. Я лично буду болеть. Ну, прямо там.
0: Да, да, да. А мы болеем за ваше присутствие, что вот наш человек все там есть, но все
2: да
0: мы спокойны.
2: Наших там много, наших достаточно
0: и
2: много.
0: Из Петербурга?
2: Из Петербурга, да. Опять же, ну, я говорю, что братья Филипповы, Миша Мун, Миша Скипский, Александр Масягин, да, они все... прошли, как сказать, если они росли в Питере, они прошли через Гран-при Санкт-Петербург.
0: Слушайте, а это вообще боженька поцеловал человека, если он умеет быстро соображать и очень быстро анализировать и делать выводы? Ведь не секрет, тут знание само собой, много очень книжек прочитал, но нужно еще и быстро соображать. Вот этот аспект, как вообще?
2: Ну, вот с этим как раз и бывают проблемы, но вот... Этот финал Гран-при показал, ну, у нас как, у нас брейлинг, и что, где, когда. И если победители в этих дисциплинах разные, то тогда у нас происходит специальная суперигра, чтобы определить все-таки, кто же достоин Гран-при вот этого большого красивого кубка. У школьников и у студентов.
0: Ага.
2: Так вот, у школьников победителями стали те, кто играет лучше в «Что, где, когда?».
3: Да.
2: А у студентов победителями стали те, кто играет лучше в «Брейлинг».
0: То есть вывод понятен. Школьники так-то подтупливают
2: чуть-чуть. И так, и так можно, да?
3: Школьники более обстоятельные. Не такие быстрые, зато...
2: И не такие рисковые, я бы даже сказал.
0: Вот, да.
2: Студенты... Ну, как у нас... Так получилось, что у нас оба победителя, которые заняли первое место и в Брейлинге, и в «Что, где, когда», да, соответственно, они зеркально. Они третье место, те, которые выиграли «Что, где, когда» у студентов, они третьи в Брейлинге.
0: Ага.
2: А те, которые выиграли Брейлинг, «Что, где, когда», Брейлинг у школьников, вот так. Те, которые выиграли Брейлинг у школьников, они третьи в Брейлинге на третьем месте. То есть абсолютно.
0: Слушайте,
2: зеркальное отражение.
0: А какой-нибудь сделать симбиоз? Нет у вас искушения? Например, Брейлинг, Брейлинг и «Что, где, когда», и сделать из этого один проект, чтобы...
2: А как это? Две разные игры.
3: Мы разные дистанции.
2: Мы сделали один проект, который совмещает и то, и другое. Вот 29 лет мы занимаемся. Но просто как... Ну...
3: Как
2: коктейль слоями бывает.
0: Ну да.
2: Ну, допустим, кровавая Мэри. Алкоголь вредит вашему здоровью.
0: Нет, нормально, в малых дозах.
2: В малых дозах не вредит, но хорошо. Но вот коктейль кровавая Мэри — это если его правильно сделать, снизу томатный сок, сверху прозрачная 40-градусная жидкость. Ну, примерно так, но вместе это особо вкусно.
0: Слушайте, а есть что-то в Москве подобное?
2: Да, конечно. Во многих городах есть. Ну, у нас... проводится чемпионат России. Нас поддерживают.

0: Давайте, может быть, об этом же, вот о свежепрошедшем чемпионате. Что-то было такое, что прям хочется про это рассказать? Какой-нибудь гипервопрос, какая-нибудь, может, гиперскандал какой-нибудь?
1: Нет, ну, мы стараемся без скандалов. Все-таки дети.
2: У нас добрая домашняя.
0: Ну, детский атмосфера. Скандал небольшой, может быть.
1: Но, с другой стороны, никто тоже не описывался, потому что в основном у нас старшеклассник.
0: Мы не знаем, да. Расскажите, Наташ.
3: Мне кажется, у нас был вопрос, который все взяли, и был вопрос, который никто не взял. И вопрос, который никто не взял, был не один, но это так бывает.
2: Хороший вопрос был про СССР и электросилу.
1: Его никто не взял,
2: по-моему,
1: да?
3: Нет, мне кажется, никто не взял.
2: Или мало кто взял.
1: Нет, по-моему, никто не взял. Это простейший вопрос. Если бы в 1996 году выбирали между СССР
2: и электросилой.
1: В итоге выбрали город. Какой город?
0: Так. И что, никто не смог ответить?
1: Нет.
0: Ну, я тоже в списке не знающих, но что я подозреваю.
1: Достаточно просто.
2: Дело все в том, что СССР же это...
0: Каверзное что-то.
2: Такая... Что объединяет СССР и электросилу? Завод находился в Ленинграде.
0: Так.
2: Ну, поэтому выбрали Ленинград как название группы Сергея Шнурова.
1: Группировки.
2: Ага. Группировки, да.
1: Сергей Шнуров выбирал между СССР и электросилой и выбрал Ленинград.
2: Нечто среднее. Такое.
0: Ну, нам простительно, немножко не наш формат. Ну, да бог с ним, ладно. Слушайте, а вопросы, тоже извечные к вам вопросы, вот эти вопросы все, это вообще кто придумывает? Наташа, Александр, вы?
1: Значит, придумывают специально обученные люди.
0: Так.
1: Которые пишут вопросы за деньги. Спасибо комитету по молодежной политике и связям с общественными организациями. Мы можем оплачивать этот труд, поскольку для детей эти все соревнования бесплатны. Мы заказываем вопросы, они нам присылают. Я отчасти их редактирую. Ну, так, чтобы...
0: Чтобы то есть
1: отбираю, редактирую, и дальше они идут. Ну, там очень много кто.
0: А это очень засекреченные люди?
1: Нет, их просто очень много.
0: А.
1: Ну, если хотите, там из автора финала могу назвать очень известных людей. Леонид Климович, который выступает по телевизору.
0: Угу.
1: Дмитрий Авдеенко, который выступает по телевизору. Ну, дальше менее известные люди просто.
0: Я думал,
1: большое им спасибо. Ну, вопросов много. Но, там.
0: Вопросы же утечки, правильно? Я думал, что это законспирированные люди сидят в даркнете. Никто
1: нет,
0: их не знает,
1: ну,
0: что по паролю.
1: Не все так серьезно, мы все-таки надеемся.
2: На честность играем.
1: Да,
2: соблюдается вполне себе.
1: Нет, ну и плюс, ну, стараемся все-таки на всякий случай из этих соображений стараемся, чтобы были не питерские авторы. Но по всей стране, да и не только за рубежом, вот Климович, он из Беларуси.
0: Ага. Слушайте, а практикуются вот эти видео вопросы или там, ну, все вот как в большой игре, там компьютер сейчас выберет. Вот
1: ну, когда играет 40 команд, это достаточно трудно и самое главное, достаточно дорого. То есть поставить, допустим, плазменные экраны в большом помещении, когда сидят 40 команд, это,
2: Это
1: дорогого стоит.
2: Не всем.
1: Поэтому мы стараемся не использовать этот видеоформат. Слава богу, есть вопросы, которые хороши и без него.
0: У нас пошло видео из фотографий, которые вы прислали. Это вот в трех словах объяснить, это где и что это происходит?
1: Это у нас происходит, у нас традиционно всегда происходит в актовом зале Университета промышленных технологий и дизайна.
0: Ага,
1: в просторечии Тряпка.
0: Ага.
1: В актовом зале мы уже довольно давно играем. Это у нас вот победители. Вот эта вот смешная команда.
3: Это студенческая команда.
1: Студенческая команда, видно,
3: Эксельсиор из ЛТИ.
1: Это победители с кубками. Ну, вот это обладатели гран-при.
3: Это школьники, обладатели гран-при.
0: Слушайте, вот посмотрите, ни одного уродливого толстого, ни одного какого-то там карлика. Все прямо как на подбор. Где вы таких отбираете, Наташа?
2: Это же тоже спорт.
1: Ну, разные бывают. На самом деле, очень разные бывают. Ну, как...
0: Но, правда, солидность только у вас вот здесь.
1: Да, ну, конечно. А все остальные, кто в шортах, кто в шапке с ушами. Дети, ну что, детям простительно.
0: Слушайте, ну, давайте, если не возражаете, перейдем к главной, собственно, тематике. Наверное, вот лично для меня такой любопытный. Все же, чем отличается современная вот эта молодая поросль от

0: сокалов в виде вас. У вас уже хрустальную сову негде ставить прямо на вас, да, Александр. Не, ну... Великий человек. А молодежь, как она вообще?
1: Ну, смотрите, я каждый раз отвечаю на этот вопрос, что средний уровень молодежи в плане, ну, вот, интеллектуальных игр и вот всего такого имеющего отношения, он не меняется на протяжении достаточно многих лет. А за счет чего? За счет того, что с годами увеличивается разброс между очень продвинутыми и очень непродвинутыми. То есть в наше время таких продвинутых не было, но таких, будем говорить, непродвинутых тоже не было. Соответственно,
0: то есть границы раздвинулись, получается.
1: Да, границы раздвинулись, а средний уровень прежний.
0: Но, тем не менее, вот сейчас очень многие, наверное, сказали бы вам, я от их лица, что вот, ну, молодежь-то сейчас и школьники, и студенты, они все в смартфонах, никто ничего не учит, не знает, если там даже пытать, то все равно не знает того, что знали раньше мы, которые читали много книжек, вот такой тезис.
2: Зато они знают что-нибудь другое.
0: Я не спорю и совершенно,
2: в своих,
0: да,
2: смартфонах, в этих же самых тиктоках они могут смотреть не только... не содержательные видео, но и видео со всякими интересными историями про... Из последнего, то, что мне дети рассказывали, что они видели ТикТок про то, что у какого-то из Романовых была гемофилия, и что вот это известно, а то, что гемофилия на самом деле была почти по всей Европе, потому что монархические браки, они, понятно, в общем, между династиями заключались, и эта болезнь передавалась, это было неизвестно. Вот мне ребенок посмотрел ТикТок и рассказал мне такой факт. Ну, я, да, его знала, даже... не
0: я
2: из
0: думал,
2: ТикТока.
0: Я думал, там только мультики дурацкие и все.
1: Нет, ну как, мультики дурацкие собирают, конечно, большее количество просмотров, но сейчас очень много действительно вот этих рилсов, шортсов и прочей всякой вот такой продукции, которые дают и познавательную составляющую.
3: Я буквально только что приехал с ЕГЭ к вам сюда на эфир, и там, где сдавали ЕГЭ по химии, был также ЕГЭ по истории. Выходили дети и говорили, что была война русско-японская, там был какой-то крейсер, ну, как он называется, я не помню, но, в общем, как это называется. Или там город Владимир на какой-то реке, на какой, ну, я вот тоже не помню. Но вот действительно некоторые, связанные с таким кругозором, часто отсутствуют у школьников, к сожалению, такие вот очевидные для нас, вроде бы.
1: Ну, зато как раз о чем я говорил, зато есть дети, там, которые могут, да, у меня, например, которые могут назвать там, перечислить всех фараонов какой-нибудь династии, которые для меня полностью неизвестны.
3: Такой вот перекос. У кого-то концентрация очень большая знания, у кого-то она не очень большая, к сожалению. Ну, в целом, в среднем получается все так же по больнице, а есть перекос максимум и минимум.
0: То есть вот это расхожее мнение, что сейчас молодежь, она ничем не интересуется. Там
1: это только... расхожее мнение существует с пятого тысячелетия до нашей эры.
0: До нашей эры, да, с появлением смартфонов,
1: да. Да, с появления иероглифов, там, что, ну как.
3: Нынешнее поколение хуже предыдущего.
1: Сократа приговорили к смертной казни за то, что научил молодежь безбожию и неуважению старших в V веке до нашей эры.
0: Ой, но тем не менее, было какое-то прямо совсем открытие, можете кого-то назвать? Прямо самый лучший игрок этого года или игрица? Нет, как,
1: ну,
0: как,
1: ну, в общем, сказать, да? Мы, у нас так индивидуально мы не можем среди, ну, 40 команд.
3: Команду,
1: да?
3: Можно, наверное, назвать.
1: Команды можем назвать, команды можем.
3: Например, в школьной группе была команда «Афина», которая до этого как-то особо не появлялась нигде. Сейчас она выиграла Брейн Ринг и, в общем-то, сделала это в такой, в борьбе. Так что команда «Афина» — это такое, может быть, мини-открытие сезона. Их было всего 3 человека, остальные, видимо, были заняты тем, что экзамены на носу. Но это было интересно наблюдать.
1: Ну и у нас традиционно обычно на финале идет дуэль между губернаторским,
0: так,
1: физико-математическим лицеем номер 30, ага, и президентским.
0: А вы сейчас на Наташу посмотрели, она представляет, ну, интерес, а лоббиста?
1: Я же не помню, я смотрю, что это сам.
2: Да-да, все верно.
1: Да, между губернаторским физико-математическим лицеем и президентским физико-математическим лицеем 239. И вот в этом году неожиданно для нас у нас этой дуэли не получилось.
0: Все проиграли.
1: Да, всех обогнала команда из 600, 10-й гимназии, которая давно шла тоже к этому успеху, наконец у них, ну, как-то все не получалось, теперь получилось.
2: Причем на протяжении 2/3 дистанции эти школьники из 610-й гимназии, они выигрывали вообще всех в зале, то есть и всех студентов тоже.
1: То есть, понятно, у нас, поскольку зачет по разным категориям, а вопросы одинаковые. Uh-huh. Но понятно, что школьники обычно берут меньше, чем студенты. А в этот раз на финале было наоборот. Вот эта вот команда из 610-й гимназии, она долгое время лидировала...
2: В обоих зачетах.
1: Для обоих номинаций, для обоих...
0: А не было сразу подозрения, что какой-то допинг, что кто-то им подсказывает, расследование какое-то?
1: Нет, ну, на самом деле, они долго лидировали, а потом все-таки отстали. То есть дети физической нагрузки, интеллектуальной физической нагрузки не выдержали, чуть подсдали.
3: Но они остались вторыми при этом по общему зачету, так что не так уж плохо. Они проиграли только чемпионам студентов, а всех остальных они смогли обойти.
0: Так, что у нас дальше по вопросам? Вы за кого-то лично переживали, Александр? Или вы уже научились быть вообще таким пофигистом? Я в хорошем смысле.
1: Я за всех переживаю, потому что...
0: Ну, это как? То же самое.
1: Ну да, ну я переживаю за всех, потому что... Ну, у нас всегда, я уже говорил, это ко дню города приурочено. Я смотрю, как когда начинается гран-при, когда идут отборочные, и когда идет финал, насколько, особенно 11-классники, насколько уже теряют форму. То есть они, у них начинается ЕГЭ, вот сегодня ЕГЭ первый, да, был?
3: Да, сегодня первые два. Три даже.
2: Три, кажется, да.
1: Да, неважно, первый заход ЕГЭ. И видно, как дети все-таки переживают и готовятся к поступлению в вузы.
0: Ага.
1: Ну вот, поэтому я за всех переживаю.
0: Слушайте, а есть какая-то традиция? Вот наградили, повесили на всех медали, все разъехались, и вы наконец-то рюмочку, и, господи, хоть отдохну я, сколько можно, столько потратил сил, там, полгода и так далее. Какой-то праздник, личный банкет.
1: Ну вот у меня уже традиция — личный банкет вместе с ребятами на... вашем радио.
0: Да, это хорошая традиция.
1: Вы же нам обещали чай и,
0: мы и на будущее обещали.
1: И пироженку.
0: Да.
1: Соответственно, вот сейчас мы этот банкет и проведем. За ваш счет. Спасибо.
0: Окей. Слушайте, а вы вообще готовиться начинаете к этому делу, не торопясь, спокойно, когда?
1: Да, мы начинаем где-то к концу учебного года готовиться.
0: То есть вот лето?
1: Ну, на самом деле начинаем готовиться в сентябре.
0: Ага.
1: Там у нас предварительные игры, потом у нас идут отборочные, потом... ну, то есть вот целый учебный год мы в это дело играем.
0: Ага.
1: Собираем заявки, собираем площадки.
0: А есть какие-то нелюбимцы, например, какая-то школа, а вы говорите, не, нафиг, в прошлый раз с вами скандалы одни были, не берем.
3: У нас нет. Есть только такие уже ветеранские школы, играющие там очень давно. А есть школы, приходящие вновь. А вот нелюбимых школ как-то у нас вроде никогда
1: нет,
3: не было.
1: Наверное,
3: не
1: будет никогда. Любимые у нас, как, мы все тренируем, да, поэтому там худо-бедно, там, скрывая от всех, мы болеем за своих, там, как тех,
0: вот.
1: тех, которых мы тренируем.
0: Внутренняя жизнь.
1: Ну что же вы такие охламоны проиграли?
3: Получается,
1: это скорее,
3: сложнее всего,
1: скорее
3: потому
1: вот
3: что...
1: в таком плане, чем давайте я сейчас вот тут своим создам благоприятные условия, остальным нет.
0: Слушайте, а вы не убиваете авторитета? Вот вы заходите в класс, там сидят люди, которые ждут первый урок, первый мастер-класс, приходит сам Александр Друзь, и какая-нибудь девушка там сознание теряет.
1: Да не, Господь.
0: И там, ну что, просто от величия, как из телевизора человек.
1: Нет, ну, обычно на первое занятие приходит много народу. Команд 6,
0: да.
1: А на второй уже остаются 3-4 команды.
0: А что пугает людей? Вот вы делаете вводную какую-то.
1: Нет, ну это же во всех других кружках. Это кружок, да, там мы никого не отбираем, приходят люди. Дальше пришли, послушали, поняли, что это от них требует больших усилий, наверное, будет требовать. Или большого расхода времени, которое для школьников дорого. Особенно в каких-то таких, ну... Не хочется употреблять слово элитных, да, но таких...
2: Где в школах, где хорошо развит центр дополнительного образования детей, как правило, идет борьба у педагогов за то, что дети ходят на их кружок, а не на соседний кружок.
0: Ага.
1: Вот Человек сразу видно, педагог и специалист по школьным командам. Вот она правильно изложила проблему.
3: Ну, что интересно, я тоже веду школьный кружок. У меня есть занимающиеся и в том кружке, и в том, и в химическом, и в интеллектуальном кружке. Александр Рамович занимаются мои ученики. Так что это как бы конкуренция, ну, не всегда появляется. Она появляется, если у ребенка кружков действительно очень много. Если у него там кружков 2, 3, 4, это, конечно, ему сложно. Если у школьника там...
1: Ну, я, в общем, не настаивал, потому что я понимаю, что овладение знаниями, которые обеспечат человека хорошей профессией, хорошим надежным положением в обществе, оно важнее, чем интеллектуальные это игры, которые являются хобби. Ну, там, стал там... выдающимся
0: программистом,
1: химиком.
3: Да.
1: А потом можешь пойти поиграть, если у тебя знания есть. Вот, ну, уже как взрослый. То есть сначала дело, а потом потеха.
0: Ну да, и тут, собственно, советовать что-то тоже так особо-то, наверное, и нельзя. Слушайте, вообще в целом можно говорить, что интернет, ну, не будем применять формулировку, убивает часть знаний. Ну, как бы он присутствует в телефоне в виде Википедии, все это как бы знаешь, не надо запоминать. Или все-таки это как-то по-другому надо формулировать?
1: Нет, ну сейчас искусственный интеллект появляется, да.
0: Это был еще один вопрос, следующий. Ну, хорошо, да.
1: Ну, так это связанные вещи. Ну, как... Отдельная история как бы, моего общения с искусственным интеллектом, ну, когда там...
0: В смысле, пытаюсь... это печальная история?
1: Нет, ну, это забавная, скорее, история.
0: Ага.
1: Как и мне, я там искал картину, просто изображение, но мне надо было для своих целей, для того, чтобы проиллюстрировать как раз один из вопросов, который я придумал, для взрослых, неважно. Картину Горского, художник Горский, Петр Первый посещает мадам де Монтеспан. Мадам де Монтеспан это...
0: Они там, были знакомы?
1: Он в 1717 году приехал в Париж и общался не только
0: с
1: Людовиком XV, не только с регентом герцогом Орлеанским, но и с вдовой своего прадедушки Людовика XIV.
0: Это у вас такие эротические вопросы даже?
1: Нет, да? Просто там его мадам приняла в постели, что являлось...
0: Это мы вырежем сейчас.
1: Не-не-не, она... Ей было много лет, она... Ну, вдова прадедушки, ну что. Она его приняла в постели, ну, его, так сказать, он удивился такому нарушению этикетов, да. И он спросил, чем вы больны, мадам? И мадам в ответ назвала болезнь, которая неизлечима до сих пор. Назовите эту болезнь. Вопрос был такой.
0: Понятно, да, ясно.
1: Вот. Ну, понятно.
0: И что искусственный интеллект?
1: Значит, болезнь это... Давайте, я задала вопрос. Надо, чтобы через какое-то время на него ответить, чтобы... Ну, вот я тяну время, чтобы слушатели подумали. На самом деле все просто. Она назвала... Чем больны, мадам, она сказала старостью. Понятно. Это и сейчас неизлечимо. Ну, для красоты картинка, где она лежит в постели, а Петр... Ну, вот. Ну, и искусственный интеллект... Я говорю, найди картинку. Картина вот такой. А это картина в Русском музее, в коллекции Русского музея. Ну, и искусственный интеллект начал рассказывать про этот визит. Он развернуто отвечает.
0: А так?
1: Я все никак не могу его настроить так, чтобы он отвечал сжато и без...
0: без лишних.
1: Без этих самых, без фантазий.
0: Ага.
1: А он ответил с фантазией, что Петр Первый приехал в Париж, встречался, посетил школу для девочек Сен-Сир, и все французы пришли в восторг, что царь-варвар интересуется женским образованием, и заодно посетил основательницу этой школы, uh-huh, мадам де Монтеспан, вдову Макарона 14-го.
0: Так.
1: Я говорю, кто такой Макарон 14-й, не понял я. Задаю ему вопрос. Да, вы правы, я ошибся, говорит искусственный интеллект. На самом деле она вдова
0: Макарона 16-го.
1: Людовика 14-го. Ну и дальше опять вся история про эту школу Сен-Сир, которую посетил Петр Первый во время Великого Посольства. Я говорю, во время Великого Посольства вопросительный знак. Искусственный интеллект мне отвечает: да, вы правы, вы имеете право сомневаться. Я опять ошибся, потому что Великое Посольство было в 1697-98 годах. И тогда он посетил Австрию, Голландию и Англию. А во Францию не посещал, а Францию он посетил в 1717-м, и опять про эту школу Сен-Сер и так далее. То есть, если ты обладаешь знаниями какими-то, то тебе искусственный интеллект не соврет. А если какой-нибудь школьник там 8 класса или 9 класса, которому дали написать реферат, он обратился к искусственному интеллекту, который ему назвал Макарона 14-го, вот вместо Людовика, то я думаю, что этот мальчик, он до конца школы, а может быть и до конца жизни для одноклассников будет Макароном.
0: Ну и так их вы не берете в космонавты?
1: Нет, ну как, почему? Ну мы берем всех, всех, кто интересуется интеллектуальными играми. Я просто рассказывал про то, как у нас идет взаимодействие с интернетом и искусственным интеллектом. Я бы искусственный интеллект после этой истории назвал, ну как, старательным, но слегка туповатым. Пока. Что слушайте, будет дальше, посмотрим.
0: А какая гендерность? Девушки участвуют или все-таки это мальчиковые? Я вот смотрю на фотографиях, у вас там, ну, одна девушка, по-моему.
1: Нет.
0: Есть. Две?
1: Ну, вот
0: Ну, давайте это, включим, да.
1: Нет, это чисто мальчишеская команда.
2: Мальчиковая команда.
0: Ну, вот я про это и говорю, мальчишки сплошные.
2: У студентов, кажется,
1: две. У них девушка-капитан у студентов.
2: Да, и девушка-капитан вроде.
0: Ну, тут они перелистываются автоматически.
2: Вот,
0: тут,
2: вот здесь у вас по центру вот, девушка.
3: Дина стоит.
0: Это капитан, да?
1: Да. Да.
0: То есть такая умненькая девочка, молодец прямо, да?
1: Нет, ну, капитан, как, он руководитель команды.
0: Администратор.
1: Да, поэтому ему не обязательно, что вообще не, он не обязан абсолютно что-то знать. Ему не обязательно, что бы то ни было знать. Ему важно чувствовать, какую версию предложили игроки команды, правильную, какую неправильную. Ну, а если она, капитан еще и может какие-то идеи генерировать, то это ему плюс, и команде тоже плюс.
0: Слушайте, игроки стараются на вас равняться? Вы все-таки великий человек, я говорю без лести. Может быть, прямо это иногда в такой небольшой культ. Кто-то наколку делает, там, я люблю Александра Друзья. Кто-то в футболке приходит. Вообще люди
1: максимально, что люди пытаются это самое придумать оригинальный каламбур с моей фамилией. И называют, допустим, свою команду «Друзья-друзья».
0: Вот, кстати, вот. Класс.
1: Отлично, да. Все очень оригинальные.
2: Таких команд у нас было, кажется, 4 за последний год.
3: Как бы не
1: ты,
3: больше.
1: Это ты знаешь 4. А я знаю 23.
2: Ну, потому что я знаю
1: по всему миру, да? От Соединенных Штатов и до Казахстана. Просто так наталкиваешься. Ну,
0: слушайте,
1: там,
0: а вы стараетесь форму держать? Ведь если не останавливаться и быть умным, как вы, и все время умнеть, то можно, ну, просто вот эту дистанцию между настигающими всегда держать большой, и вы будете великий всегда.
1: Нет, ну, Саш, вы, как сказать, льстите очень грубо. На самом деле, поскольку это спорт, ну, если ты этим спортом занимаешься, а я легко видеть занимаюсь, ну, в домике. Правда, сейчас по нынешним правилам непонятно, сядем мы с коллегами играть в этом году или не сядем. Ну, по крайней мере, такая надежда, что, может быть, когда-нибудь при особо неприятных условиях для играющей команды мы можем сесть и оказать им какую-то помощь. Ну вот, но поэтому надо себя все время держать в форме. Ну и вот, кстати сказать, вот это вот общение с детьми, оно позволяет форму поддерживать.
0: Я как раз и хотел тоже спросить.
1: Да, потому что как, ну и вопросы готовишь, редактируешь, и детей тренируешь. Это тоже какое-то поддержание формы.
0: А есть какая-то, может быть, какие-то упражнения, может быть, какую-то вот на сообразительность, как-то можно себя натренировать?
3: Да, конечно.
0: Какой-то тренинг?
3: Конечно, есть много тренерских приемов для команд, которые мы используем на тренировках. Но они такие, они, понимаете, как спортивные вот элементы упражнений, то есть они хороши в комплексе, а не по одному. Можно учиться генерировать версии на вопросы, можно учиться анализировать тексты вопросов, учиться быстро отвечать на вопросы. Это все
0: тренирует. Но быстро не всегда правильно.
3: Но если они простые, то много раз быстро, даже на правильно начать сложно. Даже правильно. Например, там посчитать
1: смотрите,
3: простые примерно сложения, да. Если их много-много-много, то тоже сбиваешься в какой-то момент, начинаешь сбиваться.
0: Ну вот это классическая минута. Вот как себя натренировать, чтобы...
1: Смотрите, вот как раз то, что Саша сказал, отвечать быстро, думать быстрее, можно натренировать, потому что Вопрос – это, по сути, такая лесенка, которая, по которой ты поднимаешься от вопроса к ответу. В этой лесенке может быть несколько ступеней. Но самые простые – это там одна-две ступеньки – это простые вопросы. У сложных, может быть, там и три, и четыре. И вот быстро проходить эти ступеньки, этому можно научиться. То есть
0: отбрасывание вариантов, да, какие-то вот набрасываются варианты.
3: Примерно понимание области движения, куда нужно идти в этом вопросе.
1: Сужение вот этих вот всех реалий, отметание лишних.
2: Это сужение поля перебора.
1: Да, если, ну и точнее. Так далее.
3: Ну, как шахматист обычно принимает решение, да, с доской. Вот он уже знает, что здесь ходов много, но какие-то явно нужно выкинуть сразу ходы. Какие-то ходы нужно вот оставить на подумать.
0: Александр, ну вот с вашим опытом гигантским, не сочтите это за лесть, просто очень интересный собеседник. Есть ли какое-то ощущение у вас иногда возникает, что что-то я уже вот тут вот мне надо лучше почитать больше вот туда в программирование или там во что-нибудь фэнтези?
1: Нет, ну тут же не про прочитать.
0: Ну, ощущаете вы какие-то пробелы свои? Чувствуете их?
1: Я за мимами не поспеваю.
0: Поясните.
1: Ну, как, мимы очень
2: быстро сменяются,
1: да? Я все больше про каким-то таким вечным вещам. В каком году умер Людовик XIV, кто была его вдова и так далее.
3: Ну, вчера вы поспели за мемом.
1: А?
3: Вчера же у вас был вопрос про мем в Блайн-ринге.
2: Кажется, у школьников этот мем считается уже отжившим.
3: Уже отжившим, я понимаю.
1: Это про что, 5-6-7?
3: Про 6-7, да, конечно.
1: Ну, как... Это же не мой вопрос, но я решил, что как я в курсе, что такое 6-7, и решил поставить.
3: И весь зал тоже был в курсе, как выяснилось.
0: Слушайте, в целом можно говорить, что у нас интеллектуальный уровень в стране ну, как-то стал вот чуть-чуть пониже. Может быть, если взять такой большой период, ЕГЭ введение, вот, отказ от классической вот, прежней школы, можно ли говорить, что молодежь, ну, опять же, я извиняюсь, не молодежь, просто что население по чуть-чуть все-таки как-то вот, ну, такое.
1: Саш, становится. Ну, я же ответил на этот вопрос. У молодежи вот этот средний уровень прежний, да, а потом эта молодежь превращается
0: в родителей,
1: в родителей, в пожилых, и этот уровень все равно по-прежнему на том же уровне.
0: То есть вот злопыхатели говорят.
1: Нет, ну злопыхатели, потому что как крайности бросаются в глаза. Еще раз говорю, что таких продвинутых, но продвинутых мало кто видит. Продвинутые очень продвинулись. А вот непродвинутые...
0: Они видны.
1: Они бросаются в глаза. И вот очень сильно, ну, опять же, никого не желая обидеть, назовем их непродвинутыми, да? А от непродвинутых страдает очень много народу. Но есть и продвинутые, ну, там, не знаю, кого назвать. Павла Дурова, да, вот. Равняйтесь не на своего соседа, который выбрасывает мусор мимо, а на Павла Дурова.
0: Согласен, да.
2: Лучше на Николая Дурова.
1: Или на Николая, да.
0: Окей, хорошо. Ну, так как у нас времени остается не так много, давайте вернемся к итогам чемпионата этого. Можно ли говорить, что все движение в целом идет по нарастающей, и что каждый новый чемпионат, он больше и больше, больше народу собирает? Ну, или не
1: народу? Ну, по-разному. Мы очень сильно просили в пандемию. После пандемии, поскольку мы, как сказать, прервали плавный ход развития. Играли по интернету в пандемии. Но сейчас мы немножко догоняем то, что было до нее.
3: Мы уже догнали, можно сказать.
2: Да, ну, мне кажется,
3: догнали.
2: В этом году
3: уже мы вышли на уровне 2020 года.
1: 19-го. Ну, 20-й как раз пандемия.
3: Вот. Так что все хорошо.
1: Так что будем надеяться, что и дальше будет не хуже.
0: Слушайте, в большой игре я вот пытаюсь вас спросить, но вы настолько всесторонний человек. Может быть, интуиция тоже такой очень важный момент, который вот, ну, нельзя в себе натренировать. Это вот от рождения. Можно так говорить?
1: Натренировать наличие интуиции нельзя. А натренировать умение прислушиваться к интуиции
0: это
1: можно.
0: Как? Это как?
1: Но интуиция тебе что-то подсказывает,
0: да.
1: А ты как бы проверяешь, может быть такое или
0: вокруг
1: нет.
0: Вокруг остальные игроки все кричат что-то свое, но тебе интуиция подсказывает.
1: Ты проверяешь их интуицию, так. Они проверяют твою. Но интуиция, понятно, что как, если вам в дверь постучали в 2 часа ночи, то интуитивно вы можете, ну, или в 2, вряд ли, в 12 ночи, в полночь. Интуитивно ты можешь подумать, что вот это пришли эльфы и сильфиды тебя звать в лес на праздник свой.
0: Так, так.
1: Но, скорее всего, у этого соседа кончилась соль, или ему нужен стакан, или еще что-нибудь. Понятно.
2: Мне кажется, в наших реалиях это просто курьер ошибся с доставкой.
1: Ну или так, да, или курьер ошибся с доставкой.
0: Ой, власти помогают вообще?
1: Да, вот, ну вот комитет по молодежной политике с общественными организациями, они нас поддерживают практически вот, вот все 29 лет они поддерживают.
0: То есть, прямо...
1: То есть мы начинали еще, когда председателем, ну тогда он назывался немножко по-другому, когда председателем комитета был Мутко.
0: Ага, да, министр спорта бывший, да?
1: Насколько ну я вот помню, он да? у нас был председателем комитета семьи, детства и молодежи. Ага. По делам семьи, детства и молодежи, как-то так назывался.
0: Слушайте, у вас будет юбилейный чемпионат, да? Что-то
1: ну,
0: особенное?
1: Если будет здоровье, я рассчитываю.
0: Фейерверки, перекрытие там Невского проспекта.
3: Вообще хотелось бы, конечно.
2: Нет, вообще не хотелось бы.
3: Как не хотелось?
2: Очень жалко автомобилистов.
1: Ну, Саша, он не...
3: Нет, ну что-нибудь такое...
1: Он безлошадный, а Наташа, она...
3: Может быть, не Невского, конечно, там...
1: Она понимает, что такое перекрытие, в отличие от Саши.
0: Ну, все равно как-то отметить. Может быть, из других стран сделать какой-то форум прямо.
1: Нет, ну, мы городской чемпионат. Постараемся, постараемся отметить хорошими вопросами, хорошими детьми
2: и хорошими
1: призами. Призы у нас, кстати, всегда книжки про Питер.
0: То есть мотоцикл не надеется, да?
1: Ну, если вы спонсируете. Ну, должна быть большая коляска, чтобы в ней помещалось четверо. Один в седле, второй сзади, еще четверо в коляске. А тренер обойдется.
3: Как всегда.
0: Ну что, пожелаю вам искренне совершенно больших успехов в этой области. Святое дело, развитие мозгов подрастающих поколений. По-моему, здорово. Александр Друзь, организатор чемпионата, отборочных игр.
1: Также, и финала.
0: И финала, соответственно, да. Александр Евсюков у нас, отвечающий за студентов. И Наталья Иванина, которая работает со школами в этой сфере. Успехов и ждем вас ровно через год в этой студии с отчетом о том, как все прошло. Фейерверк, перекрытие и так далее.
3: Спасибо большое.
1: Ну, а перекрытие слушатели Матру Радио они узнают первым.
0: Как же, да. Спасибо вам большое. Счастливо и приходите почаще. Спасибо.
1: Спасибо.
4: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
5: Вы слушаете Моторадио.
6: Да ты с ума сошла.
7: До первой лужи.
8: Это же так страшно.
6: Мувитон.
9: Куда тебе такой мотоцикл?
7: Куда ты поедешь на нем?
9: Возьми себе попроще.
7: На кухню.
9: Полезла она на мотоцикл.
10: Как ты будешь на нем ездить?
11: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс. Публицист, поэт и мотоциклистка. В программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
12: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
11: В 16 часов в Санкт-Петербурге вы слушаете Моторадио.

0: Мотоклуб «Подонки мира» представляет. Философия и практика мотосообщества. Анонсы, факты, события.
1: Всем привет, с вами Терех, «Подонки» и «Мотоклуб». С нами Саня Кастом. Здорово.
2: Привет, это Саня Кастом.
1: Он у нас как бы недавно в клубе, но уже отметился всякими самоделками. Ты рукастый, я так понял, парень?
2: Ну, получается, что так. Когда мне скучно, я начинаю что-то строить.
1: А жена у тебя есть?
2: У меня их две.
1: А, это как, знаешь, говорят, что у рукастого парня ничего нового не допросишься. Они так говорят?
2: Ну, одна-то уже не просит, особенно после того, как я с ней развелся. А вторая еще недавно, она, наверное, не поняла, надо просить или нет.
1: Пока все чинишь, да?
2: Ну, что-то чиним, что-то строим заново.
1: Ну ладно, вопрос простой. Как первый раз на цикл сел?
2: Ну, наверное, сел я первый раз в детстве. Мне сосед подарил немецкий мопед, ну, типа газульки с D6 мотором. И, собственно, вот так я и сел, наверное, на двухколесный транспорт. Это было, наверное, мне лет 10-11.
1: Это тебе подарили или что, или отдали?
2: Да, мне сосед отдал на немецкой раме Wanderer, как сейчас помню, назывался, и двигатель от газульки.
1: Короче, ты был самый крутой там, не знаю, в деревне или где-то в городе?
2: Ну, стало быть так, да. Наверное, был самый крутой.
1: И долго на нем ездил?
2: Года два, наверное, откатался, а потом мне купили родители Карпаты с новым двигателем V501 с ножным переключением.
1: Ну, нифига себе, ты крутой. А я только смотрел в магазине спорттовары.
2: Получается, он у меня был, я на нем гонял уже.
1: Ну ладно, а потом ты не был у тебя пауз? Всегда на мотоцикле ездил?
2: Да, всегда. Я потом после Карпат, он стал скучный, я в него поставил мотор от Восхода. Двухскоростной я вытащил. После Карпата я его продал, купил себе ковровец. Ковровец продал, купил себе Иж Планету 5. Ну и дальше уже пошли после Планеты тяжелые, Уралы, Днепры и все остальное.
1: А после Урала ты стал такой рукастый-то?
2: Да нет, я даже с этой немецкой газулькой уже...
1: Научился крутить, да?
2: Ну и крутить, да, и так, что-то новое добавлял у нее, типа выхлопа.
1: Ну ладно, а какие-то поездки куда-то ездил? Были что-то у тебя приключения?
2: Ну, самая первая поездка была в 16 лет, я получил права на мотоцикл, и на своем, можно сказать, кастомизированном Днепре я отправился в первый свой дальняк, это за Пушкино, порядка там 200 километров я прошел на Днепре, ну, это было круто.
1: А я на море, может, поехал на мопеде?
2: Нет, мопеда уже не было к тому времени, ну, а на море первый раз я, наверное, уже на своем мотике на BMW сгонял.
1: Это когда было? Давно?
2: Сейчас и не вспомнишь даже.
1: А тебе лет сколько сейчас?
2: Сейчас мне 40.
1: Ну, чтобы было хоть понятно, когда это было, все происходило.
2: Ну да, в 2002 году мне было 16 лет, и я получил права на мотоцикл. Это первое, что я сделал в этой жизни.
1: Ну, были ДТП какие-то?
2: Да, были на планете на пятой. Частично я шестерку снес, частично она. Ну, такое нормальное ДТП было, но, слава богу.
1: Я, наверное, от гаишников угонял.
2: Нет. Девчонку прокатить решил, и какой-то тип на шестерке решил нас не пустить.
1: Понятно. И что с девчонкой? Женился бы? Это первая жена твоя?
2: Нет. К счастью, нет. Не первая жена, даже не подруга. Так просто.
1: Понятно. Ну и в итоге ты в эту всю жизнь с мотоциклом живешь?
2: Ну да, все, что с рулем от мотоцикла, наверное, все, на всем, да, гоняю.
1: Не мешает тебе жизни-то это?
2: Да нет, я думаю, только добавляет какую-то изюминку.
1: А вокруг всем тоже советуешь или отговариваешь?
2: Ну, кто хочет, советую. Кто не хочет, то смысл навязывать.
1: Значит, то некоторые бывают хотят, а ты видишь по ним, что они, ну, будут как-то, знаете, опасны на дороге. И лучше отговорите.
2: Ну, психов им вообще не надо ничего советовать. Они сами по себе, так что... Наверное, нет. Кто очень хочет, тем советую. А так нет.
1: А защиту пользоваться тоже советуешь? Или, может, там нет, скажешь, там, типа, в сланцах можно ездить?
2: Нет, экип, конечно, всегда нужен, ну, как бы, потому что все в основном, кто сейчас хочет, они уже такие, там, 30+, и первый раз на мотоцикле им по-любому нужна защита. Это мы в детстве росли без всего в сланцах и в шортах.
1: И у тебя есть эти шрамы от глушителя-то на ногах?
2: Ну, были, я думаю, они уже заросли не от глушителя больше, а по мопеду, помню, от цилиндра. Прям такие риски прям на ляжках были всегда.
1: Понятно. Ну, а ты че, в мотоклубы какие-то разбираешься? Может, где-то был уже какие-то, может, там, хотел какой-то клуб другой попасть?
2: Нет, никогда не был ни в каких клубах. Вот, первый раз в жизни.
1: Набухался с нами, да, и решил остаться?
2: Ну, получается, да, уже 10 лет набухиваемся. А теперь решил остаться.
1: Понятно. А ты куда-то где с нами ездил-то куда-то? День рождения какие-то застал?
2: Ну, я был на Савантине был в этом... В Шератоне мы были.
1: Ну, это уже давно так, да, вообще?
2: Ну, стало быть так, да.
1: А то я что-то как-то думал недавно, может, когда пару лет.
2: Нет, я уже давно. Очень давно, да. Я слишком стар.
1: Ну, какие-нибудь смешные истории расскажи про дорогу-то. А то грустно не надо, как там что-то упало и что-то покалечило. А так, чтобы что-нибудь смешные какие-нибудь были?
2: А, ну, была история смешная. У меня мопед был, он не заводился. И я его постоянно толкал, короче, как раз это то ли верховина была, что-то такое. И я его растолкал, он резко завелся. Я за ним побежал, решил прыгнуть, и он заглох. И я попадаю в промежности между багажником и сиденьем. Ну, неделю, наверное, я прям с кровью, все это больно было. Ну, как-то вот так.
1: Ужас, какая-то грустная история. Да ты после этого советуешь людям кататься? Мне кажется, надо, наоборот, не советовать.
2: Да нет, надо советовать. Так что это круто, на самом деле, гонять на мотике.
1: Ну, а какие-то есть правила там, какие-то типичные, которые ты вот всем посоветовал бы на дороге соблюдать?
2: Ну, наверное, да. Самое главное правило – уважать друг друга, иначе ничего без уважения не будет. Ну, а так повнимательнее, и все.
1: А вот это первым обязательно встать на светофоре и обязательно газануть побыстрее всех.
2: Да нет, ну это, наверное, я уже из этого возраста вырос. А так, наверное, это касается только петбайкеров, но до них, не знаю, дойдет когда-то это.
1: А ты на заднем колесе умеешь кататься?
2: Ну, есть немного.
1: А, ну ты же рукастый, поэтому тебе не страшно. Упал, починил сам.
2: Ну да, да.
1: А то я-то, мне приходится потом чинить не самому, и мне страшно.
2: Не, а я не боюсь, я так как-то все отношусь. Ну ладно, сломал, значит, так должно было быть.
1: А это как его? А ты как научился на колесе? Не, который, знаешь, некоторые сейчас эти аппараты строят какие-то для вилли машина. Ну, такая с веревкой привязываешь переднее колесо и на месте газуешь, типа он приподнимается, тренируешься. Или ты так на дороге прям тренировался?
2: Я думаю, что это такой станок для сбора денег больше. А я тренировался, я в 13 лет попал в СЮД, и как раз у меня вот этот Карпат был уже без мотора. И там была такая лесенка в подвал интересная. И я, короче, на этом Карпате затянул передние тормоза и спускался по этой лесенке, делал стопе. А на заднем колесе я научился уже, наверное, пытался Уралы поднимать, ну, а потом кроссовый мотоцикл, у меня Ямаха была, и на ней научился прям долго гонять.
1: Ну, короче, сильно не падал. Прям все время сразу раз и поехал.
2: А, ну вот из разряда веселой истории. Как-то раз у меня был Урал, и я решил, что пора уже прыгать с трамплинов, но Урал был с туристической вилкой, то есть как на мотороллере с двумя амортизаторами спереди. И я как-то разогнался и прыгнул на трамплине, и не просчитал того, что передняя вилка слишком тяжелая, она меня перевесила, и метров, наверное, 50 я летел, ковыркался, ну, тоже все обошлось, только ссадины. Ну, больше я так не делал.
1: Понятно. А ты потом домой пришел, маме что сказал?
2: Так мама уже особо, ну, не интересовалась, она понимала, что у меня есть Урал, и как бы...
1: Просто бинты подносила и йод?
2: Ну да, типа того.
1: А ты где вообще ставил-то Урал? Потому что у меня сегодня была проблема, где поставить, когда в квартире живешь. А ты где ставил? Ты в доме жил честно?
2: Да, у нас дом такой по типу квартир. Но был гараж, и я там что-то во дворе, что-то в гараже.
1: А, ну круто. Вообще, тебе подарили, по гараж у тебя был. Вообще, ты какой-то этот элитный, как-то мажор. Во.
2: Ну, не совсем мажор. Даже на первый мотик я как бы сам заработал. Но было где ставить, да, так.
1: А первую, наверное, 400-ку японскую?
2: Нет, первую я купил, у меня было куча мопедов, потому что я занимался ремонтами, когда только японские мопеды пошли, и у меня их было очень много, я их что-то перепродавал туда-сюда и купил себе Honda CB750 Night Hawk, по-моему, она называлась, это на американский рынок она шла, она не как CB-ха, маленько видоизменена, и вот я первую купил себе.
1: Круто. А никогда не хотел поехать на Дальний Восток?
2: Наверное, хотел, но нужно для этого, наверное, мотик поменять, потому что сейчас, ну, на своей BMW, наверное, не поехал бы.
1: А на чем бы поехал?
2: Ну, наверное, турынду какую-то надо для Дальнего Востока, по крайней мере, полюбоваться какими-то местами, чтобы съехать с дороги. Но хотя я с Крыма ехал, я и на BMW своей заезжал в такие хард-эндуро, так что ничего, может, и на ней сгоняю.
1: А Крым весь объехал?
2: Ну, не весь, я Геленджик, Крым, ну так, Крым частично, чуть-чуть, немного ездил.
1: А куда, на север какой-нибудь? Ты ездил там, Мурманск?
2: Ну, на самолете только ездил.
1: А, алко-авиабайкер. Алко-авиабайкер.
2: Ну да.
1: Ну ладно, ты мне скажи, всем будешь советовать мотоцикл покупать? Или все-таки, как бы, скажешь, что если уж как тебе подарили, то придется кататься, а если не дарили, то не надо покупать? Ты как выберешь? Или все-таки скажешь, давайте копите, покупайте, катайтесь?
2: Не, ну, те, кто захочет, конечно, я буду советовать, ну, еще раз повторюсь, а те, кто не хочет, ну, им смысла нет советовать, так что так.
1: Ну, а ты всегда в шлеме едешь?
2: Да, всегда, ну...
1: Мне кажется, что, типа, начинал с детства кататься, уже, в принципе, шлем не одеваешь, а в кепке едешь, да?
2: Я почему-то даже в детстве, у меня был шлем «Салют-3» советский. Я на него сделал из какой-то, там, у отца утащил хромированную такая, раньше была модная тонировка на машину, вот пленку, и из нее сделал себе стекло вот это хромированное, и ездил на мопеде вот в этом шлеме ужасном, который вокруг головы как ведро крутится. Ну, как-то с тех времен...
1: Видимость была не очень через пленку.
2: Видимость была, кстати, ничего, только когда мопед разгонялся, пленка вминалась в шлем, и она глазам липала.
1: Ну ладно, на этой позитивной ноте заканчиваем нашу короткую передачу. Давай прощаемся с вами. Был Терех, Подонки, Мотоклуб, Саня, Кастом.
2: Да, всем пока, это Саня Кастом, Подонки.
1: Все, всем пока-пока.
0: Мотоклуб «Подонки мира». Философия и практика мотосообщества. Анонсы, факты, события.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
4: Вы слушаете Моторадио.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Артмото Гараж, как я понимаю, не специализируется на каком-то одном бренде. У вас их много, и поэтому у вас, Анна, должны быть прямо огромные стеллажи, стенды с мануалами на все мотоциклы мира.
2: Слушайте, сейчас намного, слава богу, все проще. Мы отошли уже от бумажных мануалов, у нас все есть в электронном виде. У нас вся сервисная документация представлена на компьютерах. Обеспечены наши механики этой сервисной документацией всеми обновлениями, программными, там, техническими диагностиками. Все, что нужно, то есть у нас это все присутствует.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете. Do you want a good music? Best.

0: Автоновости. От заголовков к реальности.
1: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
0: При дружеском участии компании «Евроавто». Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
2: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.
4: Best Radio.

0: Ну и еще раз, здравствуйте, в эфирной студии Александр Цыпин. Приветствую очередного нашего сегодняшнего понедельничного гостя, давненько у нас не бывшего, Андрей Кононов, он же известный в мотосообществе как Сузуки, юрист, правозащитник, у нас в гостях, только что вечерним дилижансом прибывший из города Сочи. Да, Андрей, привет.
1: Приветствую всех.
0: Давай сегодня попробуем заглянуть через тебя посредством твоих впечатлений, немножко осмотрим, так сказать, мотодвижение юга России, вот эти чудесные города, теплые, тропические, что там происходит, есть ли там мотоциклы вообще и так далее и тому подобное. Итак, прошу.
1: Ну, еще раз добрый день всем. Все говорят, ты по курортам там, а на самом деле я летал в суд.
0: По делу?
1: По делам, да. То есть в Адлерский районный суд города Сочи, поскольку город Сочи большущий. Вот. И второе, я летал в город Туапсе, тоже в Туапсинский городской суд, и тоже по делам питерских байкеров и питерских автолюбителей, которые попали в аварию. Один попал в аварию там, и, собственно, процесс начинается здесь, в городе Санкт-Петербурге. То есть я его выигрываю, административное дело там, или уголовное второе дело было. Вот. А гражданские иски я вынужден подавать по месту регистрации ответчика и виновной стороны, и они находятся в разных городах.
0: А что поэтому... значит гражданский иск? Это что значит?
1: Гражданский, ну, смотрите, то есть уголовное дело, это наказание, я упрощенно говорю.
0: Да, конечно, конечно, да-да-да.
1: То,
0: ага.
1: То есть, чтобы более-менее понятно было, уголовное дело решает вопрос наказания со стороны государства виновника.
0: Так, ага.
1: То есть виновен в аварии, да, причинил какой-то вред, ну, тяжкий вред, минимальный, да, или, не дай бог, конечно, смертельная авария, это дело уголовное. Вот. И государство наказывает. Вопрос финансовой компенсации там, как правило, не решается. Он может решаться, но только в ограниченных, ну, в частности, в моральном вреде, потому что материальный вред требует сначала решить вопрос со страховой и так далее, и так далее. И дальше, как бы довеском, идет второй процесс, второй или третий даже процесс, гражданский иск о компенсации материального ущерба и морального вреда. Материальный ущерб – это, кстати, стоимость ремонта мотоцикла или, если тотал,
0: вот, опять. Но это же все равно, это, да, административное считается, да?
1: Нет, нет, это не административное, это гражданское дело. Гражданское, у нас есть, да, уголовное, да, дело, кодекс об административных правонарушениях, это легкой и средней степени тяжести, и гражданское дело, которое как раз и решает финансовые вопросы потерпевшей
0: стороны.
1: То есть,
0: грубо говоря, два типа, да? Есть, когда государство тебя наказывает.
1: Да, виновник.
0: Ну да, виновник, конечно, да. А есть, когда, ну, как бы, типа, спор между двумя гражданами.
1: Государство. Государство, обвинителем является само государство в виде прокуратуры, ага, а здесь только по заявлению можно в гражданском процессе, ага, то есть потерпевшая
0: и
1: сторона.
0: И ты ездил, как раз у тебя было и то, да, получилось?
1: Ну, я сначала выиграл все процессы.
0: Здесь?
1: Часть здесь, часть все равно доигрывал там, но я доигрывал, ага, имеется в виду. Процедура может начаться в одном городе, а закончится в другом, процесс точнее, ага, не процедура, а процесс. Вот, по уголовному делу здесь было, и решение было здесь, по гражданскому делу вынужден туда, хотя начиналось тоже в Питере. Иногда не знаешь, куда закинет, там, город Барнаул, там, я говорю, город Севастополь, ага, значит, хотя процессы начинаются здесь, и аварии здесь происходят. Но если ответчик находится в другом городе, я вынужден, понимаю, ну, понятно, что это все равно потом компенсирует сама виновная сторона. И вот, ну, случилась оказия, суд вызывает, не явиться не могу. Ну, поехал в Сочи, полетел. Ага. Вот, теперь к нашим делам мото. Конечно, вот смотрите, я, ну, не знаю, видно ли зрителям, немного загорелый, да, но я полтора часа всего загорал.
0: Вы тщательно скрывали цвет лица своего.
1: Ну, понятно, нет, полтора часа загорал, потому что там на самом деле два дня была плохая, дождливая погода, а потом вышло солнце, пошел на пляж, уже все дела решил, естественно. Вот. Что касается мото, там-то мото как раз в тему, Потому что если знаете и смотрите даже какие-то передачи о путешествиях, то в южных странах то мото, скутеры, мопеды сплошь и рядом. И там это очень популярно. И причем я никого не рекламирую, не называю компании. Там достаточно развита не только продажа мототехники, а и аренда мототехники. То есть не обязательно в дальняк, в такой сильный дальняк углубляться. Там можно арендовать от Харлея, хорошего такого, Индиан, Харлей, Хонда марки присутствуют в крупных городах, но в частности в Сочи, конечно, там несколько компаний, которые я просто посетил, посмотрел. Макси-скутеры можно, китайские, новые, бывшего употребления. И дальше катайся тебе куда.
0: А что получается по деньгам?
1: По деньгам, максимально я посмотрел, самый дорогой, 15 тысяч в сутки. 15 тысяч.
0: Это большое что-то такое, пафосное.
1: Это пафосное, это дорогое, да. А так 5 тысяч. 5 тысяч, 4 тысячи, 3 тысячи.
0: То есть ты приехал на неделю покататься на...
1: В сутки.
0: Я понимаю, да. В сутки. Значит, 35 тысяч, это ты взял на 7 дней какой-то среднего размера мотоцикл.
1: Там скидка присутствует и за количество
0: дней. Еще дешевле можно.
1: Да. Но если надо, допустим, мне надо было из Сочи в Туапсе, там я просто технически побоялся по серпантину, там, конечно, специфика есть. Ага. Не наши дороги, не питерская прямолинейная. Ага. Да, плюс еще климатические все там дожди. Я уезжал, в солнечный день, там полтора часа позагорал на пляже, а потом получаем от МЧС сообщение в районе Сириуса, кто знает Сочи, это недалеко от аэропорта.
0: Ураган.
1: Начинается торнадо.
0: Серьезно?
1: Торнадо, да.
0: Ага.
1: Потому что, я пошел на пляж, это тоже интересно.
0: А жители сразу все
1: жителям, по-моему,
0: сваливают.
1: Самолет, когда взлетал, соседка говорит: о, хорошо, что мы вовремя взлетели, не попали. Вода холодная, вода была 12 градусов, так на пляже, по крайней мере. Я купался, но мне было комфортно. Но подкожные запасы есть. Вот. А температура воздуха 26. Вот на разнице этих температур именно на воде около берега образуются водяные торнадо. А куда их занесет, хрен их знает.
0: То есть это прямо столб такой?
1: Столб.
0: Серьезно?
1: Да.
0: Да ладно, ты Discovery насмотрелся, наверное.
1: Не Discovery, я сейчас покажу смс-ку тебе.
0: Не надо, верим.
1: Я-то улетал, и слава богу, что называется, ничего не случилось.
0: Слушай, ты говоришь по серпантинам, там своя специфика, а в чем? Просто ложись на бачок и едь, не торопясь, или нет?
1: Ой, там все не так просто. Я после Кавказа тоже, стал совсем по-другому ездить и в горных районах, и в южных районах.
0: Расскажи о специфике. Вот сейчас ребята, кто-то собирается в Крым, например,
1: В Крыму, слава богу, Таврида есть. То есть я горные дороги не беру, там нет обочины, пешеходы идут по краю. Очень много мото и велосипедов, понимаете? То есть они едут, и не будешь же в притирку обгонять или опережать велосипед.
0: То есть может образоваться прямо такая длинная колбаса из транспортных средств, да?
1: Это постоянно, да. Кстати, в Крыму, я тоже в прошлом году и в этом году в Крым планирую, и там тоже присутствует такое, что едет одно медленное транспортное средство.
0: Трактор какой-нибудь, Беларусь.
1: Типа трактора, да, или что-то такое медленно едет, на законных основаниях, собственно говоря, едет. А серпантин узкий. Это южный берег Крыма, дороги такое, и народ там начинает нервничать, кто-то на хороших лошадиных силах начинает выезжать на встречную, и вот эти ситуации, то есть старайтесь быть уравновешенным, контролируйте.
0: И быть готовым.
1: Вот
0: к такой трудности, да?
1: Потом, если в горных районах, а там везде горные районы, собственно, я по Сочи там же, если дождь, а погода меняется очень быстро.
0: Ты так смотришь на меня, как будто ты говоришь с человеком, который там был. Я не был, я не знаю, что это. Я поэтому и спрашиваю.
1: Я тебе и рассказываю, я говорю, просто едешь, потом хоп, оползень. Хопком не пад.
0: То есть, погоди, прямо на дороге лежит вот куча вот этого всего.
1: На Кавказе,
0: все перекрыто,
1: на
0: да?
1: Кавказе это 100%. На Кавказе. Более того, хорошо дорожники иногда предупреждают. Я где в Черкесске попал в ливень, я просто посмотрел, что такое с гор, которые не впитывают влагу. Идет река по улицам. река по улицам идет, да? И что там, я уж не говорю про то, что дорожное покрытие ты не видишь. Дорожное покрытие, это незаметно, там всякие ямы, колдобины или, не дай бог, люк открытый люк.
0: Да, да.
1: Ты же не знаешь, куда ты ешь, вода и вода. Вот, и это тоже надо... Ну, я про оползни, это я сам видел, и приходилось объезжать. Я уж не беру, вот, по-моему, присылал тебе такие прекрасные фотографии, это Гоначхирское ущелье, там едешь, там скала над тобой, вырублена дорога в скале. Это военно-сухумская дорога на Сухум старая. Вот. И посмотрел, что такое камнепад там. Это поваленные огромные сосны.
0: Смотри, сейчас очень много людей вычеркнули из списка планов.
1: Нет, но чтобы Гоначхирское ущелье увидеть, стоит.
0: Но все-таки, закругляя вот этот момент, чего бояться, чего опасаться, к чему нужно быть готовым мотоциклистам, который, может, первосезонник, и решил сразу смело поехать. И в отличие от Петербурга, от наших плоских этих дорог...
1: Да, мы люди равнинные, мы люди такие спокойные, а там все очень неспокойно, и природа, вот еще раз говорю, солнце, это не значит, что через полчаса, а вы едете даже, ну, там 100, 200, там 300 километров, вроде небольшой, не дальняк, не супер дальняк такой, вот, нужно быть готовым к изменению погоды.
0: То есть там все быстрее меняется?
1: Очень быстро. То же самое в Крыму. Очень быстро меняется. Накидки или там какие-то куртки от дождя. Продумать, значит, а что делать, если застал дождь в дороге и так далее. Там, что поесть, прошу прощения. Где заправиться. Да, старайтесь тоже продумывать маршрут. Ну и последняя примета времени – это пропадание интернета. Пропадание интернета, навигаторы не работают, GPS не всегда работает. Наверняка знают уже и по Питеру, ничего, никакой военной тайны не открываю, отключают GPS. Ты едешь по навигатору, потом бах, ты нигде не едешь, или ты едешь по
0: морю.
1: По Черному морю.
0: Да, да.
1: И что? А куда, а где поворачивать? Продумывайте маршруты, потому что... Ну, примета времени такая, что...
0: Давай перейдем к юридической рубрике, а потом поговорим немножко о ДТП, с которой ты разбираешь. Ага. У нас много изменений произошло. Тебя давно не было в нашем замечательном, уютном пространстве радиостанции Моторадио. Изменилось теперь понятие средней степени тяжести, да? Вот расскажи об этом.
1: Средний, легкий и тяжкий вред здоровью изменился, потому что 1 сентября 2025 года вступил в силу новый, если мне память не изменяет, приказ номер 172, Минздрав соцразвития или Минздрав развития, вот, Минздрава, короче, в котором определен и узаконен новый порядок определения степени тяжести вреда здоровью.
0: При ДТП.
1: В том числе. И если раньше, ну, традиционно, я еще раз говорю, никому не желаю, но попадает, и человек надеется, что ему компенсация, а это связанные вещи, степень вреда здоровью и компенсация, ну, перелом, для примера, бедренной кости всегда был тяжкий вред здоровью, сейчас средней степени тяжести. Для того, чтобы получить тяжкий вред здоровью, нужно уже остаться практически овощем. То есть утеря какого-то органа, да, не знаю, для чего это сделано, но это сильно изменило, в том числе и компенсационную часть, то есть вот эти гражданские процессы. Если, ну, для примера, я еще раз говорю, все уникально, каждая травма, каждая авария уникальна, но если по тяжкому вреду здоровью я мог предъявить и выиграть процесс стоимостью миллион, тяжкий вред здоровью, ну, в частности, перелом бедренной кости. То есть сейчас я могу компенсировать только 350, там, 400 тысяч максимум. Потому что это квалифицируется как средней степени тяжести.
0: То есть получается, если быть совсем циничным, вот тот, кто нанес такой вред, теперь заплатит меньше,
1: да,
0: получается.
1: Да,
0: то есть заплатит, но как бы поменьше.
1: Ну, это мои догадки, то есть я причину не понял. Те, кто принял это и комментирует это с точки зрения государства, говорят, что это более справедливо. А что более справедливо-то? То есть, не буду называть травмы, характерные для мотоциклистов, но они довольно тяжелые всегда. И раньше я в надежде, что я могу компенсировать, я, собственно, инициировал гражданские процессы для того, чтобы хоть что-то компенсировать. Понятно, человек иногда невосполнимо потерял здоровье, да? А сейчас я в меньшей степени могу компенсировать. Да и собственно, и радости-то это не доставляет. Потому что выиграть процесс – это довольно длительно. Вот. А это же еще не получить деньги. Еще у нас судебные приставы.
0: Окей, давайте что-нибудь полегче. Европротокол у нас стал другим каким-то.
1: Европротокол. Я просто попал на несколько случаев, которые меня... Ну, один буквально неделю назад позвонил старый клиент. Андрей, помоги. Вот я попал в небольшую аварию. Небольшая, в Питере. В Питере, сразу говорю. То есть наши равнинные аварии на трамвайных путях. Водитель впереди идущей машины начал разворот. И,
0: ну, как обычно.
1: И решил сдать задним ходом, потому что увидел трамвай на перекрестке.
0: Ага.
1: От души так.
0: Да.
1: И впилился. То есть, если бы не
0: был. Задним ходом.
1: Задним ходом.
0: А там стоял мотоциклист.
1: Нет, не это автоавария, но европротокол. Кстати, если мотоциклисту, тоже ничего он бы не сделал, потому что задним ходом, не глядя назад, и происходит авария. Напоминаю, что это классическая авария, поцелуй. Вот, или там какое-то касание, да, и виноват тот, кто въехал. Если нет видеорегистратора, доказать невозможно.
0: И... Потому что, получается, задняя часть разбита, как бы, да?
1: Конечно.
0: Слово против слова.
1: Слово против слова. И дальше, если человек, который виновник выходит, оценивает ситуацию, и у него либо советчики есть, либо он сам решил отказаться от признания вины, он имеет, он говорит, нет, и здесь так и произошло. Вопрос-то был, мне позвонили-то не за этим, а спросили, а авария небольшая.
0: Что делать-то, да?
1: Да, уезжать с места аварии, я говорю, европротокол, ну это классика, понятно, что только если вред причинен транспортным средством, никто не пострадал, и нету расхождений в виновности.
0: Ага.
1: А если так, то ждите, вызывайте сотрудников полиции. Это Невский район города Санкт-Петербурга. Собственно.
0: Тут у нас.
1: Да. Ага. Вот угадайте, сколько ждали они?
0: Ну, наверное, много.
1: Долго. Но для меня это был шок. Потому что у меня раньше был рекорд 4 часа. 10 часов ждали. 10 часов ждали.
0: А можно подать иск на полицию?
1: Нет. А у нас не определено в законе, через сколько они должны.
0: Определено, у них есть свои нормы там.
1: Нормативы.
0: Нормативы, да.
1: Да, нормы нет, законные, вот законы, нормы, наверное, права нет, такой, да, нету. Что вот и правила дорожного движения являются нормой права, закон.
0: Получается ловушка. Если ловушка. Ты 10 часов ждешь, ты мог потерять очень много денег незаработанных, например.
1: Это еще не самое страшное. Он-то мне постоянно звонит, и я ему уже понимаю, что ситуация критическая, а он, извините, в туалет не сходить даже. Поесть невозможно. Кроме того, есть неотложные дела, которые не только по работе, а по дому. А я говорю, если ты уедешь, тебя лишат права управления за оставление места ДТП.
0: Ага.
1: Тем более ты вызвал сотрудников полиции. Я говорю, звони еще. И там порядка 20 раз они в общей сложности позвонили сотрудникам полиции. Потом одна очень нехорошая черта. Проезжает машина, как бы ДПСная, случайно. И говорит, срочно убирайте.
0: Да.
1: Транспортное средство. Но
0: как себя вести? Не убирать?
1: Нельзя.
0: Ага.
1: Ну, хорошо. Это кто? Это, ну, как бы человек в погонах. Я не знаю, как реагировать на это. Я, конечно, за руку не схватил, что это те же самые люди, которые должны были приехать. Понимаешь? Но это провокация, потому что если вы оставляете место происшествия, а суды у нас лишают на раз-два. То есть... И у тебя нету прав на полтора года. Почему? Причем неважно, виновен ты или виновен другой. Ты оставил место столкновения. Таких звонков очень много. Я говорю, пожалуйста, не оставляйте. Особенно, если вы вызвали сотрудника полиции. Ну и еще один такой момент, тоже связанный с европротоколом. Значит, авария тоже. Ну, там пограничная, то есть невозможно определить стоимость ремонта. А европротокол предполагает до 100 тысяч или при определенных условиях до 400 тысяч. А там сумма непонятная. Есть скрытые повреждения, вызывают полицию. Нету полиции, час, два. Потом приезжает точно так же, такая же ситуация. Приезжает машина полицейская, сотрудники полиции, срочно убирайте, освобождайте проезжую часть. О правилах дорожного движения написано, что если так-то, так-то, то вы обязаны освободить. С другой стороны, если это не европротокол, не имеете права уезжать. То есть взаимоисключающие нормы права друг друга, они, ну как психологи говорят, фрустрация наступает у человека.
0: Не понимая, что делать.
1: Не понимая, что делать. Уехать можно лишить. Могут лишить права управлением.
0: А как-то на видео снять, сказать, что господин полицейский...
1: Поэтому
0: вот я на
1: мои
0: видео...
1: советы практически, да, процесс, к сожалению, проиграли, потому что виновник признал вину, оформили европротокол, а сумма была больше 100 тысяч. Он 100 тысяч получил со страховой компании, будучи застрахованным. Ага. А лимит у нас 400 тысяч по повреждениям транспортных средств. А остальное с него взыскали. Я говорю, ну, сотрудники полиции... И вот я говорю так, как судья сказал в данном процессе. Сотрудников полиции вызывали? Докажите.
0: Ну как докажите?
1: Звонок.
0: Да.
1: А звонок был со стороны, той стороны. А он в суд не ходил, ходил его адвокат.
0: А, и то получается не посмотреть.
1: Не, да? Не посмотреть, по биллингу не посмотреть. Делаем запрос 112. Ну, судья сделал запрос 112, но ответила скорая помощь. Скорую помощь не вызывали.
0: Но пострадавших нет и не вызывали.
1: Пострадавших, да. Вот она говорит, значит, не вызывали. Фотографии, я говорю, у тебя хоть есть фотографии, что приезжала ДПСная машина? Нет, не сделал. Поэтому мои советы очень практические. Раньше они касались фотографировать место аварии после ДТП, даже незначительного. С четырех сторон транспортное средство, каждое пострадавшее, мотоцикл, мотоцикл, машина, машина. Характерные повреждения, точнее, не характерные, повреждения крупно каждого транспортного средства. Транспортные средства фиксируем, чтобы попадали номерные знаки. Если время суток темное, то постарайтесь там повреждения со вспышкой фотографировать. А это все понятно, что требует...
0: Можно еще и видео поснимать.
1: Поснимать видео. И теперь я добавляю, и если приезжают или проезжают, как оказывается, мы проезжаем, ДПСники, фотографируйте аккуратно.
0: И их.
1: Да, фотографируйте их, потому что невозможно доказать, что ты вызывал. Оформили европротокол, и закончилась эта потеря еще там 300 с копейками тысяч, понимаете? Хотя как он застрахован.
0: Хорошо. Давай паузу коротенькую.
1: Опять возьмем, я печальная, да?
0: Музыкальную, нормально.

Вы на волне радиостанции Моторадио. Мы продолжаем эфир с участием юриста и правозащитника Андрея Кононова, известного в мотосообществе как Андрей Сузуки, и говорим о некоторых тонкостях, которые теперь выявились.

0: инспектор красивый.
1: Освободите.
0: Подходит и говорит: убирайте машины, да?
1: Да.
0: Можно ему сказать, что господин инспектор, без проблем, я вас только сфотографирую и номер вашей машины, и время.
1: Это, кстати, не является основанием для того, чтобы освобождать. Потому что, еще раз говорю, освободить можно только в том случае, и даже вы обязаны. Не можно,
0: если
1: Европротокол.
0: И оба согласны.
1: Примерно. И оба согласны, да. И с учетом того, что Европротокол имеет лимит. Если там до 100 тысяч раньше было, сейчас до 400, но только при определенных условиях.
0: Давай вернемся на место ДТП. Значит, если подходит такой инспектор и говорит, что убирайте машину, а ты ему говоришь, что мы уже позвонили в полицию,
1: да?
0: Нам сказали, что экипаж должен приехать для разбора,
1: да?
0: Поэтому мы не будем убирать, потому что тогда, извините, а как быть, вы сейчас уедете,
1: да.
0: А мы тут машину уберем, нас всех лишат прав.
1: Но для начала все-таки узнаете, а кто это, проезжающая машина или это как раз сотрудники тех же или смежных служб?
0: Надо сказать, представьтесь на камеру, чтобы я просто для себя был спокоен.
1: Но на камеру они не любят, и они начинают психовать, потому что они тоже, как бы понятно, на сотрудников полиции я никоим образом не хочу оговорить кого-либо из сотрудников полиции.
0: Слушай, а с другой стороны, а что такого, если это чисто для справки, вот, ну, чтобы ситуацию вот эту
1: зафиксировать? Хорошо, тогда если вы приказываете, а, собственно, сотрудник полиции имеет право приказать.
0: Просто непонятно, кто из них главнее, получается. Это те,
1: кого
0: вызвали, или который проезжал.
1: Потом выясняется, что это проезжавшая машина ДПС, которая не имеет отношения, в частности, у нас региональный признак, районный признак, да, то есть если вы в каком-то районе, этот ли район сотрудники ДПС?
0: Вот именно, да.
1: Этот ли район?
0: Может, он отстоял сам в пробке, сейчас в злой такой вышел, убирайте нафиг все, и уехал дальше, да?
1: Если бы это было один случай, где-то вот, пять я уже...
0: Ого!
1: Пять случаев, которые в этом году... Что сотрудники полиции до того, как приезжает основная группа, приезжает и говорит: освободите проезжую часть немедленно. И ссылаются на норму права. Есть в кодексе об административных правонарушениях, вы обязаны. Но только в том случае, если нет расхождений в виновности. Понимаете? А им надо, у них двойная задача: и зафиксировать, это долго муторно,
0: и движение,
1: и обеспечить,
0: пошло, да,
1: потому
0: да.
1: что аварии происходят, как правило, на перекрестках,
0: еще
1: местах, и там пробка.
0: В часы пик еще, да.
1: Я уж, извините, пользуюсь случаем, актуально, у нас начинается Петербургский экономический форум. Вроде 3 дня, и вроде не в городе, и вроде не в Васильевске, а, так сказать, в экспоцентре.
0: Так что ж ты извиняешься?
1: Но представьте, вы едете по Пулковскому шоссе и вдруг попадаете в такую ситуацию. А там приоритеты немножко другие. Открывает у нас форум известная личность. Вот, и поэтому будьте готовы. А лучше никуда не ездить в эти дни.
0: Как-то
1: в эти дни. Кстати, метро очень хорошо у нас работает. Я в аэропорт добирался, и прекрасно, мне очень понравилось. Очень быстро.
0: Ой.
1: Извините.
0: Давай, хорошо. Что еще? Значит, Европротокол отметили про себя. И отметили про себя, где тут у меня было помечено. И отметили об изменении тяжести телесных повреждений. Что еще ты бы отметил из последних каких-то нововведений?
1: Значит, относительно фотографий я уже сказал. По нововведениям, по правилам я просто смотрел. Здесь другие юристы выступали, они, собственно, рассказали. По классическим... Да, я забыл одну вещь сказать, что все-таки, если вы в дальняк собираетесь, основная вещь, которую надо... Вы едете на мотоцикле или на машине, все-таки купите видеорегистратор. Напоминаю, не лишнее.
0: Стоит копейки, пригодится.
1: Не копейки, на самом деле есть и дешевые модели, но если у вас ничего нету, то доказать... Я уж прошу прощения, подставные аварии никуда не делись. Вот классику я рассказал, движение задним ходом, потом поди докажи, что человек двигался задним ходом.
0: Что, у него повреждена задняя часть?
1: Него задняя, ты въехал, а классика жанра, ты не соблюдал дистанцию, все, вменяет пункт, по-моему, 9-10, и все. несоблюдение дистанции.
0: А как могло бы быть в идеале? Например, судья говорит: так, товарищ, вот тому, кто задом сдавал, значит, это явная подстава, высшая мера наказания.
1: Саша, ну что ты такой
0: высший? И по телевизору показать. Нет, я условно, конечно, говорю.
1: Его казнили условно.

0: Ну да.
1: Четвертовали условно. Нет, конечно. Нет, ну дайте, то есть вы должны тоже понимать, судьи люди. Это не роботы.
0: Сейчас... Судьи, судьи.
1: Судьи.
0: Вот. Не надо вот этого всего там, знаешь.
1: Нет, они, а им тоже нужно доказательство. Но просто они, ну хорошо, вот гражданский процесс редко, очень редко заканчивается, что суд никого не признает виновным. Кого-то надо признать. Они говорят, давайте назначим экспертизу. Эксперты у нас, уж чего говорить.
0: Эксперты люди еще скажут тоже.
1: Стимулируются. Я такое красивое выберу формулировку. Ага. Можно простимулировать эксперта. И если случайно, особенно в уголовных делах, я сейчас веду одно, не буду говорить, какое дело, но очень резонансное дело. Там не мото, а тема. Двое погибших, но очень резонансное. И там такие экспертизы. Что судебно-медицинское, что...
0: Автотехни... А судья этого не ощущает,
1: а, нет? Я уж прямым текстом говорю. А судья женщина и в математику особо не вдает, не вдается и не хочет вдаваться. Да и не должна вдаваться. Да и не должна, понимаете?
0: Ну да. Давай тогда вернемся, наверное, тогда все-таки к причине твоей поездки в Сочи, если...
1: А поездка очень, я просто скажу, не просто выиграть процесс, это же, я говорю, мало радости, а работа судебных приставов, я очень боялся, ну, потому что ну, другой регион, и как там с судебными приставами. Расскажу прямо, как получилось. Мало того, что мы выиграли процесс, обратились к судебным приставам, причем Адлерский суд сам направил исполнительный лист о том, что взыскать такую-то сумму. И приехав туда, получив и передав исполнительный лист, получилась такая ситуация, что виновник аварии сам вышел и сказал, говорит, а у меня денег нету, я инвалид первой группы, у меня двое детей, так сказать, от разных браков, там женщина была виновница, пострадал наш питерский байкер. Вот, и вы ничего не получите. Поэтому давайте договариваться. Вообще логика такая, я не дословно, но примерная суть. А о чем договариваться, если денег вы не получите?
0: Удивительная логика, да.
1: И рассказываю. И вдруг звонит клиент и говорит, что получил все деньги. Ага. Как? Рассказываю с его слов. Понятно, ага. Что я рядом не стоял. Пришел судебный пристав. Здравствуйте, здравствуйте. Вот исполнительное производство показывает постановление.
0: Это к тому, который говорил, что денег нет, да?
1: К женщине, да, которая виновница. Приходит домой по адресу регистрации. Она говорит, я сейчас мужу позвоню. А он говорит, а можно ваш телефон? Посмотрите. Берет телефон. Вы знаете, я арестовываю ваш телефон. iPhone 17 Pro. Я могу ошибаться. Но такое недешевая игрушка такая. Деньги на следующий день были перечислены все. Оформил изъятие на закон арест имущества. Никогда не видел такого у питерских судебных приставов. Вот. И ездил я уже, чтобы последнее, оказывается, ну не оказывается, это я знал, но судебные приставы и суды в том числе компенсируют затраты на проезд. То есть меня как представителя потерпевшей стороны, как участника гражданского или административного процесса обязаны компенсировать. И я просто добил еще там 80 тысяч, потому что перелеты, процесс это там 23-го года авария. В 23-м году все.
0: Это до сих пор идет вот эта вот вся...
1: Ну, слушай, рекорд у меня был и фигурант выигранного процесса здесь тоже присутствовал. Фамилию тоже не могу назвать. 6,5 или?
0: Обалдеть. Это вот это вот пригородное дело, по-моему, Зеленогорск, что ли, такое?
1: То 5 лет. А нет, гражданский процесс закончился вот через 6,5 лет после самой аварии. Так долго. Приморский районный суд города Санкт-Петербург. Я не хвастаюсь, вы поймите. Да, здесь хвастаться-то нечем. Просто это надо же какое терпение иметь. Я имею в виду не мое, оно уже там закалено. То есть я чего только не видел. И вот Еще одну вещь я вот по поводу все-таки регистратора скажу. Вот на трассе М4 тоже такая авария. Очень сложно, если бы не было регистратора. Поэтому купите
0: регистратор. А какие могли быть разночтения? Что там?
1: А то же самое, задним ходом якобы на М4. Движение задним ходом якобы на М4. То есть виновник...
0: То есть один догнал другого, тот резко затормозил. Там...
1: А один 30 тонн весит, а другой... О,
0: да?
1: Да, на трассе М4. На трассе М4 впилился так, что там вторая машина, это Toyota Land Cruiser, значит...
0: Ну, все, в тотал?
1: В тотал, да, там в тотал. Но живы, слава богу, ага. Ну, то есть там средней степени тяжести. И вы находитесь на чужой территории, в другом регионе. А это не просто фура груженная, да, а еще и предприятие, у которого достаточно финансовая база для того, чтобы нанять юристов и экспертов местных. Это вообще, я уж не помню, ну, название населенного пункта. Трасса-то она между населенными пунктами. Ага. Там в каком-то сельском суде решается вопрос, который фактически жизни и смерти, потому что там сумма не маленькая. Вот. И сейчас доигрываем здесь. Я имею в виду, да, да.
0: То есть, а регистратор был?
1: Регистратор
0: и
1: был.
0: Удалось его...
1: Да. Да. И это ключевым было. Потому что слово против слова очень сложно.
0: Регистратор был в Ленд-Крузере, и он смотрел назад?
1: Нет, он смотрел только вперед. Хотя я столкнулся и несколько раз сталкивался, что ставят уже и задний вид. Но это, ну, понятно, что перестраховка, но просто вы поймите, я становлюсь на сторону абстрактного, ага, идеального судьи, А как мне это доказать? Как мне это судье решить? И судья всегда перекладывает ответственность. Давайте эксперту. Хорошо. А эксперт это как решить? Вот он двигался задним ходом. Если бы не было, камеры видеорегистратора, то и доказать невозможно было.
0: Подожди, так двигался...
1: Он не двигался.
0: Нет, грузовик двигался назад, получается.
1: Нет,
0: да?
1: Грузовик въехал
0: в него взад.
1: Взад.
0: А в Ленд-Крузере был регистратор, который смотрел вперед.
1: Вперед, но водитель грузовика сказал, он по трассе М4 двигался задним ходом.
0: А, то есть, значит, несчастный грузовик, 30-тонный, значит, мирно стоял, и тут на него жестоко наехал.
1: Жестоко.
0: Ага.
1: Абсурд. Докажи. Абсурд.
0: Ну да. А совесть есть вообще у людей?
1: А нету. А вот приходя в суд, забудьте слово совесть.
0: Ну как так?
1: А вот так вот приходится забывать.
0: Фемида должна быть с закрытыми глазами.
1: Фемида и так с закрытыми глазами. Если бы не было регистратора, ничего бы не смог я доказать. Ничего. Вот ей-бог. И придумывают такие вещи, ну... На нашей кольцевой 4 полосы там такие чудеса.
0: Подожди, я извиняюсь, добьем это дело. Значит, регистратор смотрел и записывал происходящее. И он видел, как машина Land Cruiser двигается вперед, едет.
1: Едет.
0: И вдруг сзади, значит,
1: да?
0: Бах, и потом это толчок на видео, это видно все.
1: Да, ну, а самое главное, переворачивается машина.
0: А, вообще даже так. Ну, но регистратор видит, что машина как раз не ехала назад.
1: Не ехала назад.
0: А видно все окружающий пейзаж, видно, что вперед едет.
1: Да?
0: Все, я понял, да.
1: Понимаешь? Ясно. Ну, хоть как-то, да, и в идеале, чтобы видно было...
0: Вот там... А что этому водителю грузовика потом за лжесвидетельство?
1: Нет, лжесвидетельство...
0: Но он же говорил, он же наврал в суде.
1: Он не свидетель, он
0: участник
1: процесса.
0: Какая
1: это
0: разница?
1: Считается формой защиты.
0: Он дает показать... Как? То есть я могу,
1: да,
0: могу врать, чтобы, да, себя защитить?
1: Да.
0: Ну как, что ты...
1: Можешь каждый раз приходить в суд и менять версию. Каждый раз, вот у меня был рекорд, там человек 4 раза каждый раз приходил, а теперь я вот так, я вспомнил.
0: Да ладно.
1: Да я тебе клянусь, ну что мне? И он не несет за это ответственность, это свидетель такие, несет.
0: Такие плохие люди.
1: Такие
0: живут.
1: Изворотливые люди. Такие изворотливые люди, понимаешь?
0: Ой, я напомню, что вот эти ужасные вещи говорит Андрей Кононов, юрист и правозащитник.
1: Да. Еще не посидел полностью.
0: Ну да, вернувшийся только что с юга. Ну скажи мне, пожалуйста, все-таки мотодвижение на юге, как, мотоциклисты вокруг, на чем ездят, ездят ли в экипировке, или там какие-то свои какие-то?
1: Ну
0: там?
1: Смотрите, там же очень разношерстное, то есть если Сочи 150, если мне память не изменяет, 150 километров вдоль побережья, сам город, он растянут, он размазан. Здесь горы, а здесь...
0: Наверное, 15 километров. Ну как 150?
1: Да так, 150.
0: Я сейчас посмотрю в Википедии. Да, продолжай, ладно.
1: 154.
0: Сочи растянутый.
1: Растянутый, не 15 километров.
0: Нет.
1: Это Адлер 15 километров, а Адлер — это один из районов Сочи. Еще до Сочи там пилить и пилить, там несколько...
0: Протяженность города Сочи вдоль побережья Черного моря составляет около 145 километров.
1: А, ошибся. 145.
0: Это может быть старая информация, может, сейчас уже и 150. Слушай, ничего себе, не знал такого.
1: Так
0: это
1: вот, прям... там разное едет. И еще раз говорю, там очень узко. И, например, у нас вот бодаются, что мотоциклисты должны, значит, занимать либо всю полосу, но не могут двигаться. Там сплошь и рядом. То есть это, конечно, не Юго-Восточная Азия, там не Вьетнам, где все ездят вот так, ничего не соблюдают. Но там очень плотно едут, очень плотно. Вот. И, конечно, там, ну, байки в почете. То есть это актуально и более чем. И я, собственно, подумал просто приезжать, потому что мне в поезде, а поезд идет очень медленно. Но другое дело, что я к серпантину не особо привык и дороги не знаю, а регистратор не работает. И где свернуть? Я в Крыму так попал. Регистратор отрубился, то есть при подъезде, по-моему.
0: А бумажной карты не было, да?
1: Вот бумажной карты и неудобно, и пока там, и у меня и не было, честно говоря.
0: Пока поймешь, где ты на самом деле.
1: Поэтому, да? Нет, ну на самом деле у нас же есть скачанные карты. Ага. Я просто не подготовился, виноват.
0: Ага.
1: Кто виноват? Я
0: так
1: виноват.
0: Это тоже совет, ну-ка дай-ка совет.
1: Закачивать карты. То есть у вас редко-редко GPS отрубает до той степени, что не видно свою геолокацию. Если у вас скачана карта, то и вы знаете хотя бы примерно маршрут, потому что на трассе Таврида, это магистраль, которая пересекает Крым от и до, что называется, там много развязок, которые непонятны. Я несколько раз на одну и ту же ошибку, то есть наступал на одни и те же грабли несколько раз и попадал в Симферополь. Мне не надо в Симферополь, я не хочу в Симферополь. Вот. Скачивайте карты. Ну, как-то все-таки старайтесь. Я, конечно, не мог определять, не по МХО определять стороны света, но какие-то... Ну, нету интернета. Ну, представь, ну, такова действительность. Могут отрубить. Сейчас же у нас белые списки появились, там черные списки, прочее.
0: Кого там видел? Какие-нибудь клубы, хулиганс МС какой-нибудь, что-то такое, ну, наше, знаешь, родное?
1: Нет, ну, во-первых, я еду туда к друзьям питерским, которые занимаются эндуро и там джип-турами, и они тоже здесь сидели в этой студии, я не хочу рекламировать, но ребята, как-то доверие питерским больше, и мы прекрасно проводим время, и прекрасно, и в этом году тоже. Они просто расширили ассортимент услуг, у них сейчас эти сабы борды, и я все там подумал, и дайвингом заняться, да, значит, и это все, и прогулки на катерах, то есть там в Крыму на самом деле комфортно отдыхать.
0: То есть ты дайвингом нырнул поглубже и забыл про все вот эти судья, да, экспертиза, да, ну уж как бы выжить?
1: Нет, ну... Там, конечно, другие эти самые... Нет, там снятие стресса. Снятие стресса такое очень качественное. Ну, вообще там хорошо, комфортно, и люди хорошие. Есть специфика, которая связана с СВО.
0: Бибикают друг дружке больше, чем здесь?
1: Да, да. То есть там вообще норма. В Севастополе, казалось бы, у меня друг, который переехал из Питера, и он едет, бибикает. О, это знакомый. Да, там бибикают. Это большая деревня, я бы так сказал. То есть там знакомые. И вообще там, ну, в целом, я еще раз говорю, очень хороший регион для отдыха.
0: Но самые красивые девушки все равно в Петербурге.
1: Это да.
0: Вот, ну, вот хоть на какой-то ноте мы сошлись. Давай тогда подведем некий итог. В общем, друзья мои, надо быть внимательными, да, помнить о том,
1: сезон,
0: что...
1: Сезон начинается, да. Путешествуйте, подготовьтесь. Да, действительно, регистратор нужен. Это может не понадобиться, но когда он нужен и когда других нету, еще раз такая печальная истина, но все мы отдыхаем вместе, здорово веселимся, здорово, нас много. Когда что-то случается, вы один остаетесь, понимаете? И у вас ничего нет. А потом начинаются злые дядьки и тетки, говорят, докажи. Ну и звонить, если даже ночное время, я еще раз говорю, что лучше, вот парень, который позвонил, он говорит, я больше не могу, я уеду, 10 часов ждал, еще раз напоминаю, при Европротоколе фактически приехали сотрудники полиции Невского района города Санкт-Петербурга, и тот сразу признал вину.
0: Вот собака, да, ага.
1: То ли сговор, ну ей-бог, вот, ну вы поймите, им же предлагали, разъедьтесь.
0: То есть все-таки выстояли, не пошли на поводу и прав не решили.
1: Прав не лишили, и он получил компенсацию, и все, и это самое. Но 10 часов, я не знаю, я выдержал бы или не выдержал.
0: Ну, это жесть, конечно, да.
1: Это не тьму таракань, это центр города.
0: Давай на позитиве все-таки совсем. Вроде бы начинает теплеть наконец в городе. И говорят, что скоро будет наконец-то теплая погода. Хотя вас, капиталистов, ничем не это самое не удивить, наверное. Я напомню, что в гостях у нас только что вечерние лошади, прибывшие.
1: Хороших дорог. Хороших.
0: Из города Сочи.
1: Да, из города проездом. Ну ладно. Страна у нас большая и хорошая. Путешествуйте, но готовьтесь. Пожалуйста, будьте готовы в том числе к непредвиденным ситуациям.
0: Андрей Кононов, он же Сузуки, юрист и правозащитник о мотодвижении Юга России и о некоторых нюансах дорожного движения. Спасибо большое, Андрей.
1: Спасибо.
0: Приходи
1: всем
0: к нам почаще.
1: Да, спасибо.
0: Счастливо и до свидания.
1: Спасибо.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио. Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
0: А в салоне из себя представляет? Там же надо к вам подняться немножко, да?
4: Мы сегодня тестово запустили лифт. Хоть мы находимся на втором этаже, но тестово он уже вот сейчас вот начал кататься. Я думаю, наверное, в ближайшие там месяц он уже будет полноценно работать. И для всех ленивых подняться просто на второй этаж можно подняться.
0: Слушай, новое имеется в виду лифт не для людей?
4: Для людей. Обычный лифт, вот там, помнишь, есть лестница, а можно на лифте.
0: Хорошо, да. Итак, что сейчас выставлено у тебя? Я у тебя один раз был, но это был, может, год назад, там, когда? Нет, наверное, не с год, с полгода. И прямо, ну, несколько очень красивых байков там стоит. Уже сменилась картинка?
4: Конечно, у нас, наверное, с прошлого года, может, все-таки две только осталось. Долгостоящих, так сказать.
3: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
5: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
6: Каждую пятницу в 3 часа дня.

0: Дорожная обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие выходные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 897 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 60 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 6 человек, в том числе один ребенок. Ранения различной степени тяжести получили 66 человек, в том числе 11 детей. По мототранспорту за выходные дни произошло 9 дорожно-транспортных происшествий. Пострадали 5 человек. Ранения различной степени тяжести получили 7 человек, в том числе 2 детей. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Слушай старших. Классика рока на Моторадио.

0: Точка Б. Прокат мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Точка Б. Мотоэвакуатор наш петербургский. Замечательный Константин Гимпу. И у нас теперь в вашем лице появляется новый прокат мотоциклов. Аренда. Как пришло решение?
2: Как вы добрались вы до жизни такой? Не?
1: Мучительно ли принимали? Какие страхи?
2: Вот мучительно очень верное слово. Первое, что надо сказать, что это мотоциклы моего личного парка. То есть они у меня есть, они у меня были. И первоначальная цель, на самом деле, в прошлом году была парк подсократить, распродать технику и усилить направление перевозок. Потому что есть еще мысли, как масштабироваться, что там докрутить, допилить, доделать. Это требует ресурса. Но, к великому сожалению, когда я там вышел на площадке продавать мотоциклы, то у меня не совпало уровень стоимости на рынке и те ожидания, которые там, я для себя преследовал.
1: Да. То есть вы думали, что это будет миллион-то уж вся? А тебе дают 400 тысяч, ты начинаешь думать, да нафиг, я вообще не буду продавать, так?
2: Ну, утрировано так, да, но разница там условно с моим пониманием, сколько это стоит там с рынком, когда я понимал, что это там разброс, надо сделать акцент на том, что в прошлом году достаточно сильно просел курс доллара, да, и, соответственно, стоимости мотоциклов поменялись. Там я брал в одно время, сейчас там условно можно было мотоцикл привести под себя, может быть, даже более свежие там за совершенно другие деньги. Вот. И когда я понимал, что у меня есть определенные там планы, сколько из продажи этих мотоциклов выручить, чтобы ну, там, направить на другое направление на перевозки, а у меня это не получается, решил, что, ну, наверное, продавать, там, демпинговать, просто чтобы спихнуть, это не цель, не будем. И возник вопрос, каким образом эти деньги заставить работать, потому что это все-таки деньги. Поэтому посидели, посовещались и решили, что все-таки технику тогда надо заставить работать. И как заставить работать? Ну, заставить работать ее через прокат.
0: Точка Б. Прокат мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
3: Записано при участии дружественной компании Точка Б.
4: Подробности в интернете.
5: Blues Radio.

0: «Как появляются звезды» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
1: Восемьсот километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
2: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
4: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
6: Мотогруппировка Скототуризм.
7: Это Илья Шанин. Это
8: Антон Тульский у микрофона.
9: Дмитрий Васильев.
10: Поближе Лев из Болгарии.
11: С вами Олег Капхай.
12: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
13: Прямо даже это
14: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если хорошо.
13: Если там посмотри, аккуратно пройти, посмотришь, там будет
14: Вот, там дорога,
13: а дальше,
15: Группа «Битлз» на Моторадио.
16: Жукофилия. Ну, как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
17: «Apple Jam».
18: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
19: Моторадио. Твой стиль. Твой

0: хорошего настроения.
1: Попутный ветер морской столицы.
2: На Моторадио.
3: Привет, друзья. В эфире Джун, президент военно-морского мотоклуба Ford Wind MC. И еженедельный выпуск «Попутный ветер морской столицы» на Моторадио. Сегодня мы зайдем на территорию, сложную, колючую, но молчать о которой я уже лично не могу. Давайте поговорим о патриотическом воспитании нашей молодежи. Точнее, о том, во что его превращают в современном обществе, когда за дело берутся люди с синдромом исполнительского зуда и неуемного желания выслужиться или пропиариться. Знаете эту старую русскую поговорку? «Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет». Вот прямо сейчас мы зачастую наблюдаем массовое и очень болезненное расшивание лбов. Только страдают от этого наши дети, а вместе с ним и все общество. Мы в Ford Wind MC чтим флотские военные традиции. Мы помним историю, взаимодействуем с общественными и ветеранскими организациями. Для нас флаг — это не кусок синтетики на палочке. Но именно поэтому нам тошно смотреть, как некоторые святые вещи превращают в пластмассовый казенный фарс. Служение Отечеству с риском для жизни — это высшая форма проявления патриотизма. За службу приходилось не раз подвергать себя опасности и терять друзей и сослуживцев, а потом искать слова перед родителями или вдовой с детьми, прикусывая при этом губу или щеку. От этого тем более ярко бросаются в глаза поступки, когда чиновник, чья морда не помещается в кадр, дарит раз в год ветерану банку тушенки с бутылкой водки и целых 10 тысяч рублей, а потом на год забывает о его существовании. Или когда под музыку с шариками помпезно открывают в 21 веке водяную колонку на улице в деревеньке. Вот мы любим путешествовать, да, проезжая мимо Красноярска, я ужаснулся от того, что столица края, где добывают газ, края второго по величине в России, на минуточку. Так вот, Красноярск не газифицирован. Представляете? Национальное достояние мимо кассовых проходит. Ладно, возвращаемся к патриотизму. Главный парадокс сегодняшнего дня – это пресыщение. Патриотизм теперь везде. В детских садах, школах, колледжах, на вывесках, в рекламе сосисок и на молодежных форумах. Его пытаются засунуть в человека насильно 3 раза в день до и после еды. Знаете, как с физической подготовкой в армии. Мы шутили, что не отдых, то активный, что не праздник, то спортивный. Но про физо в армии — это антитеза сегодняшней теме. Военный должен быть сильный, быстрый и выносливый, поэтому физподготовки в армии лишней не бывает. Как говорится, пришел домой, устал, упал, отжался. Вернемся к теме моего повествования. Человеческая психика, особенно подростковая, она устроена как пружина. Чем сильнее ты на нее давишь, тем мощнее обратный интерес. Подростки, они как чуткие радары, они фальшь за километр чуют. Когда пацана или девчонку заставляют любить родину по расписанию, строем под камеру для отчета в министерство, у них включается рвотный рефлекс. Насильно мил не будешь, это закон природы. Если вы будете заставлять человека каждый день слушать одну и ту же, пусть даже самую гениальную песню, он возненавидит ее автора. Доводя патриотизм до абсурда, казенная система добивается ровно противоположного. Она воспитывает не защитников Отечества, не патриотов, а глубоких циничных нигилистов, у которых от слова «патриот» начинается дергаться глаз. А теперь давайте вот снимем розовые очки и назовем вещи своими именами. Любовь к родине – это не игра в одни ворот. Она не берется из воздуха по приказу завуча. Она воспитывается прежде всего любовью и заботой самой родины о своем гражданине. Это как в семье, как в мотоклубе. Ты уважаешь устав и готов расшибиться в лепешку за брата не потому, что тебя заставили подписать бумажку или взять на себя какое-то обязательство, а потому что ты знаешь, если ты упадешь на трассе, клуб поднимет тебя, твой байк, и довезет до дома. Поможет оправиться. В худшем случае проводит тебя в последний путь, как положено. То есть некая взаимность. Как можно требовать от молодого парня искренней, щемящей гордости за страну, если в его родном райцентре закрыли единственную больницу? Спортивная секция стоит как половина зарплаты его матери, а градообразующий завод сдали на металлолом эффективные менеджеры. Когда он видит, что реальная жизнь вокруг – это выживание, а с экранов ему рассказывают про величие и беспрецедентные масштабы. В его голове происходит короткое замыкание, мне кажется. Патриотизм рождается тогда, когда молодой человек видит, государство бьется за его образование, дает ему социальный лифт, строит для него качественные дороги, парки и дает уверенность в завтрашнем дне. Чистый двор, доступная секция бокса, уважение к человеку труда в паспортном столе – вот откуда берется любовь к родине. Она берется из чувства защищенности. Недавно, сидя в баре, я наткнулся на смешную фразу в одном из пабликов. Я прям засмеялся в голос, едва пиво не пролил. Сейчас попытаюсь ее вспомнить. Вот, типа, вечером за окном что-то громыхнуло. Возможно даже, что я отчетливо услышал хлопок. Но я посмотрел в телевизор, и там сказали, что все хорошо. И я успокоился. И понял, что за окном опять врут. Так как же подавать патриотизм правильно, чтобы не расшибать лбы? На мой взгляд, вот субъективный, да, безусловно, там в комментариях можете потом написать, поделиться своими мнениями, это будет очень интересно почитать. Меньше слов, больше дела. Патриотизм должен быть осязаемым, тактильным. Не надо гнать детей на площадь, махать пластиковыми флагами. Дайте им в руки инструменты, пусть они вместе с мужиками в Веллинге отреставрируют старый советский катер. Тут Грише Доку и штрафбату огромный привет. Пусть пойдут в поисковый отряд и своими руками поднимут из болота Ил-2. Найдут имя пилота и похоронят его как героя. Вот это пробивает до слез. Это запоминается у них на всю жизнь. Запах солярки, пот, реальный труд – вот лучшие воспитатели. Уберите отчетность. Перестаньте мерить любовь к родине в коробках, на флешмобах и галочках там, в Excel. Патриотизм, как и любовь, это интимное чувство. Оно не терпит массовки и криков по команде. Говорите правду. История нашей страны, она великая, но она сложная и порой трагическая. Не надо превращать ее в лубочный глянец, где мы всегда идеальны. Подростки уважают честность. Расскажите им про ошибки, про тяжелые поражения, через которые наши предки прошли, преодолели трудности и победили. Вот это вызывает уважение. А карнавальная бутафория – только смех и пренебрежение. В заключение, друзья. Мы в Fordovint MC не выпячиваем патриотизм как модный мерч. Мы просто делаем свое дело, не за награды и за звания. Любим свою землю и море, помогаем по возможности тем, кто рядом, держим слово и бережем память о флоте. Помните, нельзя заставить любить. Можно только создать условия, в которых не любить будет просто невозможно. Давайте строить страну, которой хочется гордиться без подсказки из телевизора. Страну, которая заботится о своих детях. И тогда эти дети, когда придет время, закроют ее своей грудью. Без всяких флешмобов. Про историю традиций флота посмотрите в нашей группе ВКонтакте или на канале в ТГ. Подписывайтесь, читайте, смотрите. Это интересно и познавательно. С вами был Джум на Моторадио. Не давайте казенным дуракам расшибать наши лбы. Будьте настоящими, любите своих близких и берегите то, что действительно имеет ценность. Ровных дорог и ясного горизонта всем нам.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1926 году родилась Норма Джин Бейкер Мортенсон, взявшая позже псевдоним Мэрилин Монро. Кинозвезда и легенда Голливуда была рождена необвенчанными родителями в Лос-Анджелесе. Несмотря на ее попытку быть серьезной актрисой, ее оценили сначала лишь как глупую блондинку, ну а позже как секс-богиню. Мэрилин всю жизнь мучила депрессия. Она жаловалась, что не может понять, почему все время теряет любовь, и три ее брака с бейсболистом Джо Димаджо, моряком Джеймсом Дуэрти и драматургом Артуром Миллером заканчивались разводами. Про себя Мэрилин с грустью говорила: «Я всегда была на повестке дня, но всегда не вовремя». Самые теплые отношения сложились у Мэрилин с Ксенией, женой известного русского голливудского режиссера, актера и педагога Михаила Чехова. Именно Ксения, которую за заботу об актерах, посещавших курсы Чехова, называли «большое сердце», смогла убедить Мэрилин не комплексовать по поводу своей внешности. Ну а сам Михаил Чехов научил Мэрилин использовать свое тело, пластику его, как инструмент серьезной актерской драматической игры. Монро очень импонировало, что она учится у Чехова в этой знаменитой фабрике звезд, которую окончили Клинт Иствуд, Энтони Куин, Ллойд Бриджес и многие другие мастера. И любовь к своему учителю она пронесла через всю свою жизнь. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Твой стиль.

0: экстремальный автомобильный спорт.
1: Практики бездорожья.
2: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
3: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
4: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
5: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинт МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

0: хорошего настроения.
1: Моторадио представляет.
2: Высшая лига. Антология мирового рока.
3: При участии дружественной компании «Курьер Сервис Экспресс». Оперативная доставка документов и грузов по России и за рубеж.
4: Всем привет! В студии Влад Войлов. От всей души приветствую всех мотоциклистов и слушателей Моторадио в своей авторской программе «Высшая лига». На календаре у нас с вами 1 июня 2026 года. А вместе с этим наступило долгожданное лето 2026, с чем я нас всех и поздравляю. Пусть оно будет в меру жарким и в меру влажным. И пусть оно точно будет удачным для нас всех. И в этот немного символичный день мы с вами продолжаем повествование о славном пути рокеров AC/DC. И подошли мы с вами к году 1981-му, ставшему годом издания следующего студийного лонгплея группы под названием «For those above the rock, we salute you».

Создается впечатление, что в полосе неудач, преследовавших австралийскую группу AC/DC, аккурат после мирового триумфа альбома Back in Black, вышедшего в 80-м году, повинна даже не сменившаяся рок-эпоха, но в первую очередь издатели группы, то есть фирма грамзаписи Atlantic Recordings. Желание фирмы повторить тиражный успех Back in Black, как минимум в США, где этот альбом получил, напомню, 10-кратную тиражную платину за более чем 10 миллионов проданных копий всего за 15 месяцев, это понятно, естественно, неплохо и для издателей, и для музыкантов. Но не ясно, зачем в рамках этих желаний было предпринимать пристранный маркетинговый ход именно на территории Северной Америки. И, судя по всему, требовалось от продюсера альбома Роберта Джона Лэнджа дальнейшего улучшения звучания группы. Хотя ни в каких модификациях и модернизациях, уже полученных на альбомах Highway to Hell 79 года и Back in Black, звук не нуждался. Самое удивительное, что повторение успеха искренне хотела и сама группа, и ее менеджмент. Но именно с альбома For Those About to Rock, We Salute You в карьере AC/DC начался тот пристранный период, когда, с одной стороны, концертная слава группы была неоспорима и прекрасна, как выражается ныне, монетизировалась, но тиражи альбомов при этом были на диво удручающие. И такое положение дел длилось не год-два, а аж до выхода альбома The Razor's Edge, который вышел в 1990 году, когда музыканты вновь продемонстрировали свой истинный уровень и прекрасное студийное взаимодействие с продюсером. Как уже говорилось, история альбома For Those About the Rock, We Salute You, началась в декабре 1980 года, когда братья-гитаристы Мальком и Энгус Янги, а также вокалист Брайан Джонсон приступили к написанию новых песен. К несчастью, эта дата совпала с важной перестановкой в руководстве Atlantic Recordings, с которой и начались странности в истории AC/DC. Однако, прежде чем мы с вами перейдем к их выяснению, в эфире прозвучит еще одна песня с альбома 81 года, и называется она «Evil Walks».

Итак, в тот же месяц, в декабре 1980 года, новым президентом американского головного отделения Atlantic Recordings стал жесткий бизнесмен Дак Моррис, решивший ковать железо, точнее, коммерческий успех AC/DC, пока оно было горячо. Дух принял пространное решение о переиздании в Северной Америке альбома Dirty Deeds Down Dirt Cheap 1976 года, который там, как известно, в должное время не выходил вообще. Заодно альбом переиздали в Европе. Ведущим менеджером Atlantic Recordings за пределами Северной Америки так и остался Фил Карсон, некогда подписавший издательский контракт с AC/DC. По словам Фила, цитата: «Я сказал Дугу, как ты вообще решил переиздать альбом AC/DC с участием Бона Скотта, умершего в 80-м году, когда вся фирма чуть не косми легла, чтобы представить публике должным образом его замену, Брайана Джонсона? Да ты с ума сошел!» Конец цитаты. Много позже успокоившийся Фил утверждал, цитата: «Не сомневаюсь, что если бы фирма дождалась второго альбома с Джонсоном, то он мог бы оказаться еще более успешной работой, нежели чем Back in Black. Полагаю, что это было одно из худших в истории решений руководства любой фирмы грамзаписи, принятое ради быстрого дохода». Конец цитаты. Да, весной 1981 года альбом Dirty Deeds Done Dirt Cheap попал на третье место американского альбомного чарта Billboard Top 200. Но по состоянию на тот же октябрь 81 года его продажи в США составили чуть более 2 миллионов копий, что в 5 раз меньше, чем у альбома Back in Black. По мнению Фила, следствием этой истории стало то, что это количество стало моделью американских тиражей всех следующих работ AC/DC. Не впервые в истории рок-н-ролла жадность издателей до быстрых и легких денег по существу загнала в тупик всю карьеру группы. Музыканты группы были в негодовании, но отменить это издание никак не могли. И им пришлось делать хорошую мину при плохой игре и раздавать море интервью о том, что, дескать, альбом почти 5-летней давности было необходимо издать с целью пересечения заокеанских доходов, кассетных бутлегеров и т.д. и т.п. Но история с переизданием Dirty Deeds Done Dirt Cheap — это еще полбеды. Материал для будущего альбома был готов к началу мая, но Роберт Лэнж заявил, что группе необходимо записываться в, цитата, «лучшей европейской студии», которая, по его мнению, находилась в Париже. Конец цитаты. Что это была за студия, Роберт никому не объясняет и по сей день. В середине июня группа прибыла в столицу Франции и приступила к репетициям в зале «Арабелла» на Монмартре. И вот тут-то музыканты обнаружили, что песни у них написались какие-то несколько не те. Но отступать было некогда и некуда. Студия Pathé Marconi, принадлежавшая фирме EMI, была оплачена, начиная уже с 6 июля. Там группа просидела без дела аж 10 дней, пока Роберт привычным для себя образом для начала записи пытался отстроить звук малого барабана. Не отстроил. Затем последовало чуть не 3 недели блужданий по иным парижским студиям. В каждой из них группа задерживалась на 2-3 дня. Но звучание ударных не радовало продюсера нигде. В результате Роберт остановил свой выбор на холодном репетиционном зале HIS с каменными стенами на набережной де Берси в 12-м округе Парижа и вызвал туда из Лондона передвижную Mobile One студию. К сожалению, к этому моменту Роберт уже совершенно достал музыкантов своей кропотливой отстройкой звука. Как вспоминает ныне Энгус Янг, цитата: «Запись заняла целую вечность. Если вы спросите меня, как мы писали For Those About To Rock, я отвечу кратко. Мальком, я и Брайан сидели на диване и ждали, когда же Роберт доведет до совершенства предыдущий записанный фрагмент». Конец цитаты. Тем более, что Роберт начал вмешиваться и в совершенно не студийные дела группы, внезапно найдя себе союзника в лице менеджера AC/DC Питера Менша. Ко всему прочему, в Париже музыканты чувствовали себя изолированными от привычного круга общения. Они более не рассматривали Роберта как своего полноценного коллегу-союзника. Еще больше смятения в лагерь AC/DC вносило скорое выступление в роли хедлайнеров исторически второго фестиваля Monsters of Rock в Касл Донингтоне, который состоялся 22 августа 1981 года. AC/DC должны были выступать в одной компании с группами Moor, Blackfoot, Slate, Blue Oyster Cult и Whitesnake. Хотя концерт стоял в расписании чуть ли не за год, музыканты только что не паниковали. Цитата:
Мы не репетировали целую вечность. Мы плохо выступим. Конец цитаты. И в итоге выступили не то чтобы плохо, но точно уж не в полную силу. Бывший турменеджер AC/DC Ян Джеффри так вспоминает об этом. Цитата. «Это был один из тех дней, когда ничто не идет так, как надо». Для начала техники радиоканала BBC Radio 1, транслировавшего фестиваль в прямом эфире, что-то напутали с коммутацией своего микшерного пульта. И абсолютно все группы звучали так себе. Но обвинили в этом почему-то нас. Плюс лил нудный дождь, и мы очень опасались коротких замыканий во всех сигнальных цепях. Честно говоря, наша группа была не очень хорошо готова к этому выступлению. Мы просто сыграли эту программу, что и в закончившемся мировом турне. Конец цитаты. На следующий день музыканты вернулись в Париж и стали искать виноватого. Им оказался менеджер группы Петер Менш. Мальком Янг уволил его по телефону. И то не напрямую, уже 27 августа. Правду сказать, Питер решил с группой в основном ее финансовые дела, а к творческим вопросам относился с прохладцей. А вот с творчеством тоже шло все далеко не блестяще. Малькому Янгу надоели методы работы Роберта Лэнджа. Цитата. «За что мы платим такие деньги этому чуваку? Мы с ним уже записали 2 альбома и набрались опыта. Так что теперь мы сами смогли бы альбом спродюсировать». Конец цитаты. Действительно, Роберт со своим усердием зашел слишком далеко. В результате группа в студии, не зная чем себя занять, играла спонтанные джем-сейшны, записи которых сохранились в архиве Яна Джеффри. В результате запись альбома была завершена только к середине сентября, и AC/DC никогда более с Робертом не работали. Ян считает, это непростительная и величайшая ошибка в истории группы. Цитата. «С ним мы записали свои лучшие альбомы, по-настоящему выверенные до последней ноты. Да, он был фанатиком студийных тонкостей, но странным образом из его записей не уходила спонтанность и энергетика. Сведенные фонограммы звучали так, как будто группа играет на живую вместе в студии». Конец цитаты. Но по признанию Малькома, цитата, «к моменту окончания записи и сведения For Those About To Rock, ни мы, ни Роберт даже не могли сказать, хорошо звучит альбом или нет. Эти песни нам были уже просто поперек горла». Конец цитаты. Тем не менее, некоторые песни, как уже прозвучавшие две выше, были очень даже неплохи. А на очереди у нас с вами, дорогие радиослушатели, очередной трек с альбомом под названием «Put the Finger on You».

Мировое турне в поддержку альбома стартовало 14 ноября 1981 года в США. И в сценический инвентарь группы теперь помимо колокола Hell Bell входило 24 фальшивых артиллерийских орудия, на самом деле расположенных поверх резонансных ящиков с малыми зарядами взрывчатки внутри. Эта внушительная батарея, созданная фирмой Light and Sound Design, использовалась, естественно, при использовании титульного трека альбома, уже прозвучавшего в нашей передаче. И будущее единственного номера с этого альбома, продержавшегося в концертном репертуаре AC/DC вплоть до наших дней, в основном в качестве финального биса. А вот остальными песнями альбома группа сама запуталась. 40 лет спустя номера с For Those About To Rock не производят такого уж криминального впечатления. А пьесы Evil Walks и COD, припев которой гласит Care of the Devil, так и вовсе хороши. Великолепен и звук, правда, как раз барабан звучат здесь слишком могуче и объемно, и как-то уж совсем в духе радиорока. Будем думать, что именно звук альбома и, конечно, реклама Шмидта вокруг него стала причиной его моментального попадания на вершину американского альбомного чарта, где он задержался на 3 недели, оказавшись первой на 27 лет вперед работой AC/DC, способной на подобный подвиг. В Великобритании альбом For Those About To Rock сразу вышел на 3-е место в национальном чарте. Но его продажи оказались разочаровывающими. За все 40 лет в США было продано несколько более 4 миллионов копий альбома, а во всем мире около 7 миллионов. Сравните эти цифры с фантастическими тиражами альбома Back in Black. Неудивительно, что музыканты группы и в первую очередь Мальком Янг начали искать очередного козла отпущения. И, представьте себе, нашли. Барабанщику группы Филу Радду, не вовремя и сильно увлекшимся алкоголем и наркотиками, были предъявлены обвинения в не том звуке ударов на записи. И хотя он продержался в рядах группы до апреля 1983 года, его дни в составе были сочтены. После печального, как тогда казалось музыкантом студийного опыта с Робертом Лэнджем, было решено попрощаться и возвращаться к собственным рок-корням. Вот таким он был, год 1981 в жизни AC/DC. В последующих радиопередачах мы увидим, как развивались события в стане группы. А на сегодня это все. Это была передача «Высшая лига на волнах Моторадио». Меня зовут Влад Ивойлов. Берегите себя и своих близких. И, конечно же, слушайте хорошую музыку.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: «Мотомосква» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.

0: Capitaliste Financier Associé.
1: Окно. Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: Друзья! Мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.

0: мне хорошего настроения.
1: Аналист финансовый ассоциат.
2: Окно в Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера.
3: Приветствую вас в программе «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую проведу я, Ксения Монахова. И начну я сегодня с главного, на мой взгляд, события этого 1996 года – закона о квотах. Наверное, самым значимым и обсуждаемым событием года стало вступление в силу с 1 января закона, обязывающего все французские радиостанции выделять не менее 40% эфира для франкоязычных песен, причем половина из них должна приходиться на новые таланты или новые релизы. Эта мера, призванная защитить национальную музыкальную индустрию от доминирования англоязычной музыки, вызвала неоднозначную реакцию. Многие радиостанции столкнулись с нехваткой качественного материала для ротации и были вынуждены идти на уловки. Ставить французскую музыку в ночное время или перезаписывать старые хиты, чтобы формально соответствовать новым требованиям. Что же из этого вышло? Да очень много чего, и я вам сегодня расскажу. Приступим. Расцвет бизнес-музыки. Год отметился пиком моды на бойз-бенды, что привело к созданию таких групп, как 2B3, Alliage и G-Squad. Самая интересная из этой тройки – французская бой-группа 2B3, которая выпустила осенью 1996 года сингл «Parti un jour». Эта энергичная танцевальная поп-композиция стала ведущим синглом их дебютного одноименного альбома. Песня достигла второго места во французском чарте синглов, продержавшись в десятке лучших 16 недель подряд, и помогла определить бум подростковой поп-музыки во Франции. Слушаем песню «Partir un jour».

Вторым ключевым событием я бы назвала триумф Паскаля Обеспо. Он выпустил суперуспешный альбом «Superflu», некоторые песни из которого вы слышали в предыдущих программах. В итоге альбом стал бриллиантовым, более 1 миллиона проданных копий. Песня «Люси» стала одним из главных хитов года, а написанная им для Флорана Паньи композиция «Свуарме» также имела огромный успех. Предлагаю вам послушать трек номер 12 из альбома Паскаля Обеспо «Люси».

Вырастает популярность французского хауса и начинается период его активного развития. Истоки жанра лежат в экспериментах французских музыкантов начала 90-х, которые начали смешивать американский хаус, евродиско, фанк и даже спейс-диско. В двух словах, что это такое? Французский хаус, French House, также известный как French Touch, это самобытное и невероятно популярное явление в мире электронной музыки. Он завоевал мировую известность благодаря своему теплому, грувовому и невероятно танцевальному звучанию, которое навевает ностальгию по диско 70-х и 80-х годов. В целом, музыка французского хаоса заряжена позитивом и ощущением радости, что тоже является его визитной карточкой. Знаковой стала пластинка диджея и продюсера Димитрия из Парижа. Его дебютный альбом «Sacré Bleu» вышел 11 июня 1996 года и стал классикой жанра. «Окно в Париж» представляет Димитрий из Парижа. «Un Woman's Paradis» – «Женский рай».

Эрик Леви выпустил дебютный альбом своего легендарного проекта «Эра». Эрик Леви создал уникальное звучание, смешав рок, поп, электронную музыку и григорианский хор, исполненный на воображаемом языке, близком к латыни. Проект «Эра» — это в первую очередь студийный проект, который сочетает в себе элементы New Age, классической музыки, рока и электроники. Альбом «Эра» имел оглушительный успех, разошедшись тиражом более 6 миллионов копий и стал на тот момент самым экспортируемым французским альбомом. Главный сингл с него, «Амино», стал мировой визитной карточкой проекта и до сих пор остается одной из самых узнаваемых композиций в жанре. Вокал исполнила Харриет Джей. Эрик Леви играл на клавишных и занимался программированием. А Филипп Манко исполнял на соло-гитаре, басу и ударных. Хоровое исполнение принадлежит английскому камерному хору. «Окно в Париж» представляет. Альбом «Эра». Трек номер 5. «Амино».

«Реви», «Сон». Песня Милен Фармер, выпущенная в качестве сингла 16 ноября 1996 года, как пятый и заключительный трек из ее альбома «Анаморфози». Это очень сильная и пронзительная песня, которая считается одной из ключевых в ее творчестве. Это не просто поп-композиция, а настоящий поэтический и пацифистский манифест. «Реви» — одна из первых песен в творчестве Милен Фармер, напрямую обращающаяся к теме геноцида Второй мировой войны. Ее главная идея — призыв к толерантности и осуждение человеческой ненависти. Певица оплакивает то, что мечты о любви и мире разбиваются о жестокую реальность. Это искусное переплетение оригинальных строк Милен с цитатами из знаковых литературных произведений. Первая строка песни «Devant me son âme de témoin», «Вложив свою душу в твои руки», отсылает к книге выжившего в Освенциме Примо Леви «Человек ли это?». Самая шокирующая и запоминающаяся фраза припева «Je recherche sous vos tombeaux» — «Я приду плюнуть на ваши могилы». Это прямое название скандального романа Бориса Виана, символизирующего крайнюю степень ненависти и жажды мести, в первую очередь на почве расизма. Краткий анализ. Это философская баллада, построенная на контрасте. С одной стороны, хрупкая, красивая мечта о любви «Je rêvais qu'un pouvait s'aimer» — «Я мечтал, что мы можем любить друг друга». А с другой — жестокая реальность, где правит ненависть, осуждение и нетерпимость. Певица словно говорит нам: «Посмотрите, что мы творим. Мы уничтожаем сами себя. Поэтому ангелы, уставшие нас будить, бросают наш неудавшийся мир». «Окно в Париж» на Моторадио представляет Милен Фармер. «Реви».

0: Soul – калифорнийская рок-группа с элементами фанка, наиболее известная своим хитом того года «Le Brio branché la guitare». Эта песня – энергичное, зажигательное торжество рок-музыки, прославившееся благодаря исполнению американской вокалистки Кэролайн Вампл с ярко выраженным акцентом в очаровательном французском языке, который многие сочли почти карикатурным. Эта особенность, нисколько не умаляя достоинств композиции, стала ее мгновенно узнаваемым фирменным знаком. Припев «Подключи гитару» — настоящий рок-боевой клич. Песня считается культовой классикой 90-х, она продолжает жить. Так, в 2023 году компания Orange выбрала ее в качестве саундтрека к своей кампании All Connected, приуроченной к Олимпийским играм 2024 года в Париже, познакомив с ней новое поколение. Слушаем на моторадио калифорнийскую рок-группу Big Soul, песню с очаровательным французским Le Brio.
1: Branche la guitare, entonnez le tambour.

Worlds Apart – английская бой-группа, созданная в Германии в 1992 году, пользовалась значительным успехом в нескольких странах континентальной Европы, особенно во Франции в период с 1995 по 1998 год. В 1996 году группа переехала во Францию, и эти четверо молодых англичан сразу же добились беспрецедентного успеха. Первый сингл «Baby Come Back» – «Детка, вернись» – вошел в десятку чарта 1996 года, а их кавер на песню Жан-Жака Гольдмана «Je te donne» – «Я отдаю тебе» 1985-го превзошел действовавшие тогда радиолицензии, позволив им занять третье место во Франции. Это был один из самых продаваемых синглов 1996 года. Смысл песни раскрывается в ее билингвальной структуре, где английские куплеты передают внешнюю физическую силу – голос, гордость предков, а французский припев – внутреннюю эмоциональную уязвимость. В целом, песня – это гимн безоговорочному принятию. «Я дарю тебе всего себя, со всеми моими сильными и слабыми сторонами, потому что именно наши различия делают нас теми, кто мы есть». Версия песни 1996 года «Je te donne» группы Worlds Apart помогла представить классическую французскую песню новому поколению слушателей по всей Европе.

«Le Chevalier du Fiel» – французский комедийный дуэт, который до 1990 года был трио, состоящий из Эрика Карьера и Франсиса Женибра, дебютировавший на местном телеканале TLT – «Telly Toulouse», а затем в 1996 году в андеграундных комедийных клубах «Тулузы». Они оттачивали свое мастерство в самых разных областях, включая театральные постановки, радиопередачи с Пьером Галибером. Эрик Карьер и Франсис Женибр впервые выступили на национальном телевидении вместе с Мишелем Дрюкером и выпустили свою юмористическую песню «Je te prendrai nu de la cinq mille», которая разошлась тиражом в 400 тысяч копий за 6 месяцев. Выбор «Симка Миль» не случайен. Это французский автомобиль, выпущенный тиражом почти 2 миллиона экземпляров в период с 1961 по 1978 год, является настоящей иконой стиля во Франции. Для слушателей упоминание этой культовой модели прочно закрепляет в песне комическую ностальгию по 70-м годам. Песня стилистически представляет собой энергичный трек в стиле еврохаус, характерном для середины 90-х. Песня «Je te prendrai nu de la cinq mille» – это образец французского юмора 90-х, который, несмотря на свою очевидную грубость и абсурдность, смог покорить национальные черты и стать культурным феноменом. Гениальность песни заключается в контрасте между, казалось бы, романтическим признанием в любви и ситуациями, полными абсурда. И на этом все. Да, вы слушали программу «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую провела я, Ксения Монахова. А в следующей программе у вас встреча с композитором фильмов из Франции Филиппом Сарт. Повтор программы по понедельникам в 10 вечера, а в подкастах в любое удобное для вас время. Слушайте, вспоминайте, познавайте и получайте удовольствие с программой «Окно в Париж» на Моторадио. Делитесь передачей с друзьями и близкими. Спасибо, что вы с нами и слушаете нас. Je te prendrai nu de la cinq mille. Всем au revoir, bonsoir.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
1: Моторадио – это лучшее из классического рока, много блюза и, конечно, новинки, которыми регулярно пополняется наша фонотека. Моторадио – это современное профессиональное онлайн-радио с долгой историей, берущей начало из времен радио «Рокс». Это программа для мотоциклистов, автомобилистов и сочувствующих. Мотоклубы, мотопутешествия, мото- и автоспорт, анонсы и постфактумы, гости-студии, видеотрансляции прямых эфиров и большая коллекция подкастов. Моторадио – это авторские музыкальные программы от известных петербургских радиоведущих. История рок-музыки, новая музыка, редкая музыка. Круглосуточное вещание 7 дней в неделю. Добро пожаловать на Моторадио.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best

0: 3 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best